мы знаем, что Советский Союз буквально за 2 пятилетки, ну там чуть побольше, но было создано самое могущественное государство в мире. Вы же знаете, да, об этом? Это было самое могущественное государство в мире. И это общество было создано, это государство было создано после войны, после всей этой разрухи, которая возникла. Это говорит о могуществе идеи. То есть, когда люди во что-то верят, они способны совершать просто чудеса. Но слабость этого общества заключается в том, что эта вера основана на коллективном бессознательном. То есть, люди просто верят во что-то, потому что так говорят кто? Партия, авторитеты, то есть те, кто находится во главе общества. Так устроены религии в том числе. То есть, если что-то говорится с уровня иерарха, то все в это верят, потому что этот человек представляет авторитет. Но такое общество, несмотря на его внешнюю силу, оно имеет очень большую внутреннюю слабость, потому что у людей нет личного, собственного духовного осознания того, во что они верят. Это наша с вами история, дорогие мои. Это то, что мы проходили буквально в этой жизни. Была автократия, особенно люди старшего поколения знают это. Сейчас мы прошли опыт демократии, когда люди уже ни во что не верят, просто вот у каждого свои представления. А я вот в это верю, а я в то, а я вообще ни во что не верю. Это то, что называется либерализмом. И вот это общество, оно, несмотря на внешнюю вот эту свободу человека, оно дает ощущение внутренней пустоты, бессмысленности. Что наше общество, непонятно, куда оно идет, какая цель у этого общества. Что нас всех объединяет, ради чего мы здесь все. Демократия на эти вопросы не отвечает. И поэтому люди, в конце концов, становятся очень одинокими, отчужденными друг от друга. Потому что нельзя быть сплоченными, чувствовать счастье просто потому, что вот я свободен. То есть я могу тебе какое-нибудь что-то плохое сказать, мне можно. Я могу покуситься на чужую жену, сейчас все позволено. Я могу, если мне хочется, поменять пол, тоже, в общем-то, сейчас входит в моду. И вот эта свобода, так называемая, по сути дела, она является ничем иным, как новой формой рабства человека, вот эта демократия. Но, и очень интересный момент, что само стремление людей к этому, к демократии, лежит, в этом стремлении лежит, у него есть здоровая основа. И вот эта здоровая основа, мы будем называть ее коллегиальностью. Коллегиальность, то есть когда люди совместно делают что-то замечательное, совершают совместное творчество, вместе служат истине Богу. Вот эта совместная жизнь, когда каждый может выразить себя как личность, как творец, вот это коллегиальное общество или общество общинное, которое изначально является нашей с вами культурой. Когда-то в древности, еще тысячелетия назад, общество оно жило общиной культурой. Люди вместе решали, как они будут жить, что они будут делать, как они будут развивать свое общество и так далее. Не было такого, что за людей все решал кто-то, какие-то там лидеры, руководители. Люди все сами решали. И вот эта осознанная жизнь, осознанная, когда каждый из нас действует как, такая вот чувствующая, сознающая единичка, вот такая осознанная жизнь, она является источником счастья. И нам сейчас заново придется учиться этой жизни, потому что именно такая коллегиальная культура дает возможность человеку достичь подлинной свободы духовной, достичь совершенства.

0: великих людях. Угу. Бывают же великие художники, великие музыканты, ну, великие изобретатели, великие ученые.
1: Великие стяжатели внимания.
0: Но они же великими считаются не потому, что они сами это захотели, кого-то растолкали, потому что люди считают это великими.
1: Независимо ни от чего, они, все эти, что такое великий? Это тот, кто стяжает внимание. Бывает, например, великая эстрадная актриса, певица. Она великая. Почему она великая? А потому что очень многие люди отдают ей свое внимание. Великий – это тот, кто сумел стяжать много внимания. А супервеликий – это тот, кто по-прежнему стяжает внимание, а его и уже нет давно. Что значит великого композитора? То есть слушать музыку того, кого многие слушали.
0: Потому что она ему нравится.
1: Вот, а это другое дело. Если человек хочет слушать музыку, которая ему нравится, замечательно. А при чем тут великий композитор? Если он хочет слушать музыку великого композитора, это значит, он хочет маршировать со всеми, кто маршировал в сторону этого композитора. Величие – это лишь… Это, что такое великий? Великий – это количественная характеристика. Чем, если какого-то композитора слушает миллион человек, а другого композитора слушает миллион один, то вот второй он более великий. Это величие. Что такое величие? Это величина, да? То есть это чисто количественное. Если вы хотите слушать музыку композитора, который вам нравится, независимо от того, слушают его миллионы или не слушают, то при чем тут великий?
0: Если великий композитор Иоганн Себастьян Бах, великий композитор, вы забыли, что он другой, и потом его вспомнили.
1: Ну вот он и стал великим. Он стал великим, когда его вспомнили, правильно?
0: Он был великим, но он был забыт. Они же вспомнили его не потому, что
1: Просто его музыка, она трогает какие-то тонкие струны вашей души. И вам хочется, вы его называете великим, вам хочется, чтобы это ощущение, которое вы испытываете при этих звуках, испытали и другие. Поэтому вы несете в мир свет музыки Иоганна Себастьяна Баха. Вам хочется, чтобы и у них души задрожали на той же самой волне, что и у вас. Это называется проповедь.
0: Я думаю, что большинство людей слушают музыку не для того, чтобы кого-то привлечь к этой музыке.
1: Да, но при чем тут великий? Когда вы говорите «великий композитор», вы даете ему как характеристику. Вы хотите, чтобы я его послушал. Тогда в чем вопрос?
0: Такое негативное отношение к великим людям, чтобы его слушать.
1: Я даю характеристику понятия «великий». Великий – это тот, кто сумел стяжать много внимания. Великий финансист – это тот, кто сумел подчинить, там, Адам Смит, кто сумел подчинить своей теории миллионы, сотни и миллиарды людей на поколение вперед. Он великий финансист. Почему? Потому что все подчиняются. Экономика сейчас работает по его правилам. Или там великий революционер. Это тот, кто сумел перевернуть несколько стран. Он великий революционер. Потому что если бы он был бы просто революционером, мы бы его и не знали. Что такое великий? Великий – это тот, кто заставил внимать ему многое количество людей. Великое количество людей. Или великий религиозный реформатор. Вот люди думали в одном направлении, он пришел и сказал: «Стойте!» И все стали думать в другом направлении. Это великий реформатор. В этом нет ничего плохого. Это не значит, что любая реформа – это плохо.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками.

Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно? Ты... Я говорю, конечно, как же. Ну так вот, говорит, ты ешь без аппетита в старости. А с опаской переварится ли вообще? Ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все переваришь, верно же? Ну, конечно, говорю. Все же интересно попробовать. Говорит, нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое. Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь я, меня же это ждет вообще. Я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. Ну, такова жизнь. Вот. И уже в старом теле семейная жизнь – это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди. Не порть мне внука. Не вмешивайся. Без тебя знаю. Сколько можно вообще? Отцы и дети, вот она проблема, потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают, я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому, говорится, 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот я жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. А? Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут приходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать, вы же старше все-таки в конце концов, но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приходит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь — это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым и любящим. Вот это мы, что это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете. Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смеешься.

а вообще откуда появилась аюрведа? Откуда появилось это знание? Вот когда мы поймем, что это знание происходит из абсолютно совершенного источника, и потому оно само совершенно, вот тогда у нас появится очень большое вдохновение изучать аюрведу. И даже если мы что-то не понимаем, мы наберемся терпения и будем изучать дальше. Вот я, например, где-то в середине 90-х годов, когда приступил к изучению аюрведы, общался со многими людьми, которые так или иначе пытались изучать аюрведу. Они начинали изучать аюрведу. И не получив результатов практических, они говорили: ну, знаете, у нас такое мнение, что аюрведа, она в наш век, в Кали-Югу, она не действует. Или что аюрведа – это удел немногих избранных, великих мудрецов, которые живут вдали от суеты бренного мира, которые занимаются поиском истины, которые настолько совершенны, что это знание открывается им изнутри. Вот. Но это просто все домыслы. Потому что я тогда у этих людей спрашивал: извините, пожалуйста, а вот то, что вы говорите, где-то это написано? Нет, это нигде не написано. Чарака и Сушрута, они нигде не говорили, что через 2000 лет, или через 2500 лет после того, как мы напишем наши трактаты, это знание перестанет действовать. Или то, что оно будет делом горстки избранных, то есть, знаете, как бы какое-то сектантское такое знание, сектантское. То есть оно не для всех, оно для избранных. Нет, конечно, не так. Они не писали этого. Они говорили наоборот. Знание. Сарве Бхаван Тусукинах. Пусть все будут счастливы. Не то, что там вот Сарве Бхаван Нирамая, пусть все будут здоровы. Не то, что там какие-то мудрецы, которые живут в Гималаях. Только они пускай будут счастливы. Только они пускай будут здоровы. Нет. Они говорили Сарве Бхаван. То есть все, кто есть, все, кто существует, пускай будут счастливы. Поэтому это знание, оно для всех. Сектантское. И нам надо понять, что оно происходит из совершенного источника. И для того, чтобы понять, что оно происходит из совершенного источника, нужно понять, что оно принадлежит к единому комплексу произведений, который называется на философии, на языке мудрецов, который называется ведийским субстратом, так, на латыни. Ведийским. То есть это вся совокупность текстов, которые следуют ведической традиции. Так? И то, что очень важно, аюрведа интегрально соотносится с основными положениями ведической философии, космологии и сознания. И вот что нужно понять, значит, что аюрведа имеет другое название. Она немножко более точное название. Называется аюр-упаведа. Аюр-упаведа. Не просто аюрведа, а аюр-упаведа. Упаведа, упа, приставка, упа, означает рядом или около. То есть это подчиненный аспект знания. Вот. И знание другое, значит, есть как бы определение, два понятия такие, два понятия, которые разделяют знание. Знание вообще на санскрите называется видья. И слово видеть. Русское слово «видеть» происходит от этого слова «видья». Вот. И это знание делится на две категории – паравидья и апаравидья. Пара – это высший, а апара – это как раз подчиненный аспект. И вот у них есть свое назначение. В чем назначение знания, которое относится к категории паравидья? Это высший аспект знания. Знание, которое относится к категории паравидья, оно непосредственно раскрывает человеку высшую цель человеческой жизни, высший смысл человеческой жизни. Высший долг человеческой жизни, высшая ответственность человеческой жизни и высшее предназначение человеческой жизни. Вот. Это знание, которое относится к категории пары.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

на свете замечательный американский ученый, профессор-офтальмолог Уильям Бейтс. Бейтс был очень честным человеком. После окончания мединститута он 5 лет проработал глазным врачом и пришел в ужас и отчаяние от результатов своей работы. Все до единого пациенты, которым Бейтс прописал очки, у всех до единого зрение от очков ухудшилось. Ни одному его пациенту очки зрения не вернули. И он задался вопросом, ну как же так? Он же глазной врач, он же людям глаза должен лечить, а он им очки прописывает, а у них от очков зрения все хуже и хуже. И спустя 2-3-4 года приходят, требуют новые, более толстые, более сильные очки. И второе, на что обратил внимание Бейтс, это то, что некоторые его пациенты летом уезжали в деревню, в горы, на отдых, и там случайно теряли или разбивали очки. А он жил в 19 веке, очки стоили довольно дорого, и люди с плохим зрением вынуждены были месяц-два обходиться вообще без очков. Когда они возвращались с этого отдыха, приходили к нему за очками, он у них по таблице проверял зрение и с изумлением отмечал, что у многих из-за того, что они ходили без очков, зрение глаз начинало улучшаться. Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза. Он разработал и изготовил уникальный для своего времени прибор, который назвал ретиноскоп. С помощью ретиноскопа с расстояния до 2 метров бесконтактно он мог определять параметры глазного яблока. И он смотрел, как меняется зрение у близоруких людей, у дальнозорких, у детей во время игры, у спортсменов, у некоторых животных. И вот 30 лет изучая работу человеческого глаза, Бейтс пришел к выводу, что теория зрения Германа Гельмгольца неверна вообще. И изображение в человеческом глазу строится не так, как это предположил Гельмгольц, за счет работы цилиарной мышцы и изменения кривизны хрусталика. А изображение в человеческом глазу строится точно так же, как оно строится в обыкновенном, простейшем фотоаппарате, за счет изменения длины самого глаза. И здесь основную работу в процессе аккомодации, то есть наведения глаза на резкость, играют 6 глазодвигательных мышц. У каждого человека в каждом глазу находится по 6 глазодвигательных мышц. Это верхняя продольная, которая глаз поднимает вверх. Это нижняя продольная, которая глаз опускает вниз. Внутренняя боковая продольная, которая глаз сводит к носу. Наружная боковая продольная, которая глаз уводит в сторону. И 2 очень важные, так называемые, поперечные мышцы глаза. Верхняя поперечная, которая глаз вот так полукругом облегает сверху. И нижняя поперечная, которая глаз полукругом облегает снизу. Так как же человек видит на самом деле? Когда все 6 глазодвигательных мышц полностью расслаблены, глаз за счет избыточного внутреннего давления принимает форму шара, фокус оказывается хрусталика на сетчатке, и такой расслабленный глаз прекрасно видит вдаль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И оказывается, для того, чтобы увидеть вблизи, человек на самом деле делает следующее. Он еще больше расслабляет продольные мышцы и напрягает одновременно верхнюю и нижнюю поперечные. Сверху и снизу встречно сжимает свой глаз. А глаз-то у человека жидкий. За счет этого сжатия он вытягивается огурчиком вперед, как объектив у фотоаппарата. Фокус уходит внутрь глаза, и такой вытянутый вперед глаз прекрасно видит вблизи. Надо человеку опять увидеть даль, он моргает, расслабляет поперечные мышцы, продольными глаз подтягивает, глаз принимает форму шара, и он снова прекрасно видит вдаль. Что такое близорукость по Бейтсу? У некоторых людей и Бейтс нашел причину. Это, как правило, физические, психические, зрительные напряжения, перенапряжения, некоторые травмы. У некоторых людей напрягаются поперечные мышцы, сжимают глаз, глаз вытягивается вперед, а назад эти мышцы не расслабляются. Таких людей с вытянутыми вперед глазами он назвал близорукими.

0: внешним рабством мы справляемся с помощью оружия, так и надо и с внутренним рабством тоже справляться с помощью оружия. И это оружие знания. Знание, оставленное нам великими мудрецами. Мы изучаем его, эти великие произведения, это Махабхарата, это Бхагавадгита, это Шримад-Бхагаватам. Великие произведения. В них изложена вся мудрость. Махабхарата, говорится, это произведение, которое включило в себя всю мудрость жизни. Вся мудрость включена в это произведение. От начала до конца. Нам надо поменять свое поведение так, чтобы начать учиться свободе. То есть мы должны учиться свободе. Так, древнекитайский мудрец Лао Цзы однажды сказал: тот, кто берет, тот наполняет свою ладонь. А тот, кто отдает, тот наполняет свое сердце. И то, и другое наполнение. Но вопрос, как и что мы наполняем. Это важная идея, очень важная идея, о которой мы должны с вами немного поговорить. Вот это внутреннее рабство. Что такое внутреннее рабство? Это не что иное, как эгоизм. Известное проявление, но никому не нравится. Всем не нравится эгоист. Но эгоистам нравится, что они есть. Хотя всем не нравится эгоист. Эгоизм. Я хочу, чтобы вокруг меня крутился целый мир. Чтобы я был центром Вселенной. Чтобы все крутились вокруг меня. Я хочу сам этот мир сделать своей собственностью. Но в результате превращаюсь в вора. Становлюсь вором, я ворую. Когда человек ворует, его помещают в тюрьму. Также, когда человек думает, что этот мир принадлежит ему, и он должен быть в центре этого мира, то этот эгоцентризм приводит к тому, что он помещается во внутреннюю тюрьму. Он становится рабом своих желаний. То есть все наши проблемы, все наше внутреннее рабство, того, что мы проявляем свой эгоизм, мое, мое, мое. Есть два слова, которые показывают о том, что мы становимся рабами. Это я и мое. Я, мое. Два симптома эгоизма. Я, мое. Я помню, меня бабушка учила, что я — это последняя буква в алфавите. Учили вас так? Очень хорошая формула. Мое. А тогда, по сути, что моего вообще ничего нет, что все мне это выделено. Я должен этим правильно пользоваться. Если это мое, попробую с собой это забрать. Ничего забрать не получится. Все. Уже ничего не получится. Даже если просто в больницу попадешь, уже врач скажет: ничего не надо с собой брать. Сам приходи. Уже ничего не надо с собой брать. Уже будешь ты и я. И мы с тобой поговорим. Много интересных вопросов у меня будет к тебе. Зачем ты так живёл? Очень интересно. Ну, то есть, когда человек ворует, он попадает в эту внутреннюю тюрьму. Если он ворует вовне, он попадает во внешнюю тюрьму. Если он ворует этот мир, он попадает во внутреннюю тюрьму. Эгоцентризм. Человек становится рабом своих желаний. Поэтому путь избавления от рабства очень прост. Надо просто вспомнить о том, что этот мир не мой. В конце концов, это собственность Бога. Это не мой мир. Это не мне все принадлежит. Мне это выделили, потом забрали. Есть такая великая формула духовная. Бог дал, Бог взял. Слушай, очень на самом деле глубокая формула. Эта формула позволяет быть свободным. Если человек помнит эту формулу, он свободен. Он понимает: о, Бог дал.
1: Спасибо.
0: О, Бог забрал. Пожалуйста. Все просто. Он не страдает, он не зависит. Он прекрасно понимает, что происходит. Он получающий, он заботящийся. Ему выдали инструмент, все, все очень просто. Мир — это такое место работы. То есть я прихожу на работу, мне выдали станок, я на нем точу свои детали.

Слушание – это второй С. Слушание – это моя возможность соприкоснуться с другой точкой зрения. Я смогу соприкоснуться по-настоящему с другой точкой зрения, только если у меня будет смирение. Без смирения я буду слушать, очень часто люди слушают, и когда я слушаю другого, у меня есть один единственный вопрос – когда же он закончит говорить? Я уверен, что у многих из вас этот вопрос сейчас уже стоит на повестке дня. Когда мы разговариваем с другим человеком, мы слушаем его, слушаем, думаем, ну я уже все знаю. Когда он кончит говорить? Это отсутствие смирения. Если у меня есть смирение, то есть понимание того, что мне что-то нужно узнать, мне нужно соприкоснуться с другим мировоззрением, другой точкой зрения, другими ценностями, по-настоящему соприкоснуться с другим человеком, с тем, что он в себе несет. Я увидел какого-то человека, который несет в себе секрет счастья. На самом деле, гораздо важнее не то, что человек говорит, а то, что человек собой представляет. Если взять, например, Олега Годецкого или Олега Геннадьевича Турсунова, иногда они говорят очень простые вещи, так, но слушать приятно. Почему? Потому что люди хорошие. Потому что они несут в себе что-то, и хочется греться как бы в этом чем-то, что они несут. Поэтому сначала мне нужно смирение, чтобы я соприкоснулся по-настоящему с этим чем-то, что у них внутри есть. И дальше я должен соприкоснуться, и единственный мой способ соприкоснуться с этим – это через слушание. Единственный способ для меня измениться – это услышать что-то. Через звук в меня может войти не просто информация. В меня может войти нечто гораздо большее. Через звук в меня входит энергия, которая будет дальше работать во мне, которая будет дальше производить какие-то изменения в моем сердце на глубинном уровне. Естественно, информация тоже. Информация – важный момент. Но слушание в ведических писаниях прежде всего уделяется огромное значение именно звуку. Звук, энергия звука обладает трансформирующей силой. Через звук я могу передать эмоции, через звук я могу вас настроить. Гитлер всю страну, всю Германию свел с ума. Просто через звук. Он выходил на сцену, начинал кричать, брызгать слюной, и все люди, как загипнотизированные, шли за ним. Звук – это страшная сила, он может работать во зло, он может работать во благо. И поэтому нужно очень осторожно относиться к тому, кого мы слушаем, и соответственно, поэтому смирение нужно не всегда проявлять. Смирение нужно проявлять только перед теми, на кого мы хотим быть похожими. Если мы хотим измениться и видим перед собой пример человека, на кого мы хотим быть похожими, чей секрет счастья мы хотим разгадать, перед таким человеком нужно быть смиренным. Перед другим человеком, перед Гитлером смиренным не нужно быть. Лучше не быть смиренным. Лучше не позволять его звуку осквернять наше сознание и менять наше сознание.

когда-то Брама творил Вселенную. Ну, это же факт, она уже сотворена. Кто-то же творил это. В Ведах называют Брамха или Брамха. Совершенно. Это живое существо. Это небольшой взрыв, из которого вылетело так много интересных вещей. Необычным образом. Кто-то предложил, на самом деле, взорвать типографию. Но необычным образом взорвать, а очень умно взорвать. Так что в результате взрыва образовался большой энциклопедический словарь. Знаете, старую типографию, где вот нужно набрать шифр, там шрифт, бумагу, станки печатные, потом нужно листы сложить, потом сшить, потом спрессовать, потом обрезать, потом переплет отдать. И решил одним махом все это создать, большим взрывом. Как вы думаете, что-то получится? А ученые говорят, что Вселенная из большого взрыва возникла. И в результате мы с вами сидим в красивом зале в Москве. Хороший взрыв. Лишь на том основании, что на больших скоростях все как бы расширяется в этой Вселенной, как вы заметили. Как бы нечто, вот расширение какое-то. Значит, есть какая-то точка, из которой это все расширялось. Начало расширяться. Они назвали это взрывом. Серьезная ошибка. Сажали капусту когда-нибудь? Вы не видели большой взрыв на огороде, нет? Да, я вам покажу сейчас современный кинематограф, может, все это воссоздать. Бросайте семечко капусты и снимаете потом все это. Ну, как называется, замедленная, да, съемка? А потом, когда показываете за несколько секунд весь процесс, бух, взрыв, и капуста. Просто скорость меняете, вы увидите. Это не взрыв, это рост. В Ведах написано, растет Вселенная сейчас. А они говорят, большой взрыв. Взрыв означает что-то бессознательное, без мозга, слепая какая-то энергия, бесконтрольная. А рост – это совсем другое. Рост находится под полным контролем. Вы же не беспокоитесь, что у вас ребенок маленький? Вырастет. Только кормите его, а он вырастет и станет большим. Все под контролем. Не вы же его выращиваете. Вы только пищу даете. Растет само тело. Кто же это все делает? Так точно. А он еще взял все эти ДНК, эти семена, морковка, картошка, капуста, там стал рассматривать их вот структуру. И с удивлением заметил, что разницы между ними практически никакой нет. Между морковкой, капустой, картошкой, свеклой. На молекулярном уровне ДНК практически никакой разницы нет. Знаете, из каких-то там сотни сравнений, может быть, один атосочек водорода там, или тут углерода, и все. И уже морковка. А тут хвостик, уже капуста. С какой точностью все это поддерживается? Кто же этот хвостик поддерживает, да? Случалось так, что берете семечко капусты, вырастает морковка. Ну, хвостик отпал, знаете, ну что, случается. Никогда, все очень точно. А случалось такое, что вот как травинка растет из земли, и не получилось. Ну, неудачно. Или дерево, как вот начало свой рост, береза, а закончило сосной. Ну, не получилось. Вы только посмотрите, как все точно работает в природе. Это какой большой взрыв вообще, а? Это рост. Вселенная растет. Видите, сколько планет, никаких заторов, никаких столкновений, какой порядок. Помыслите,

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: Здравствуйте, вы вновь на волне Веда Радио, месте, где мы стремимся к счастью и познаем истину, благодаря в том числе нашим прямым эфирам. И сегодня мы с вами продолжим разбираться в отношениях между мужчиной и женщиной, развеивать мифы, которые связаны с этим, и помогает нам в этом педагог-психолог.

0: психолог Арсений Сидоренко, который вот уже на протяжении многих эфиров помогает донести до нас знания вед согласно современным реалиям. Итак, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставлять их в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с названием vedaradio.fm. Я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Уже несколько недель мы разбираем мифы, связанные с отношениями мужчин и женщин. У нас уже сложилась традиция, что мы начинаем с вопросов с прошлого эфира, поэтому давайте к ним и приступим. У меня у мужа есть особенность, что в близком окружении он может проявлять строгость, жесткость и следить за дисциплиной, а с другими часто мягкий и даже безотказный. Почему так происходит и как нам правильно вести себя в таком случае?
1: Благодарю. То есть вопрос, как я понял, чужими людьми он себя более мягко ведет, чем с близкими. Правильно я понял, Анна?
0: Мне кажется, да. Может быть, с чужими людьми он не проявляет какую-то дисциплину, да, и бывает безотказен, а вот с близкими им уже приходится сталкиваться с его твердой стороной характера.
1: Ну что, надо мужчине дать правильную обратную связь, поделиться эмоциями. Вот, что если он себя жестко ведет, сам он получит много эмоций трансформационных. Он получит вашу печаль,

и терпеть. То он будет дальше так... так и дальше будет поступать, и так будет дальше обесценивать вас и не заботиться. Да. Вот, то есть, что нужно понимать, мужчины, они не догадываются, у них нету такого, как у женщин, то, что женщина, она может, если ей послужили, она это запомнит, она потом может даже жизнь неделю, вторую, третью, пятую, через месяц обязательно как-то отплатить, вспомнить об этом. Мужики догадываются, они наоборот. Ага, я так поступаю, молчат, все нахуй. Нормально, мне дальше готовят, а мне дальше убирают. Можно жить, если недовольство будет копиться до того, что, может, она в какой-то момент захочет ему голову отстрелить. Она будет также нести, поднабливать, потому что или там кота захвостят, навряд ли. А дети будут, наверное, потом у этого кота нищать.

был хорошим, он был джентльменом. Он ухаживал за вами, ему были вы интересны. То, значит, перед вами такой достойный. Так не люблю эти слова говорить, потому что мы всегда достойны того, кого мы достойны. То есть Бог нам не даст ни лучше, ни хуже партнера, чем мы есть на самом деле. Так если он себя хорошо вел, скажем так, был этим джентльменом, то это один разговор. И вот таким вот образом это все меняет. А обязательно, конечно же, женщина должна, помимо того, что она

0: могу бы смотреть, потому что это значит то, что если он изначально так себя вел плохо, и сейчас так продолжает вести, что ему просто наплевать. Ему наплевать на ваши чувства, на ваши эмоции, на ваше настроение. Вот. Он занимает вот такую вот гневую позицию такого. Ну, не гневая позиция, это самые честные слова тут будут. Вот. И он будет дальше и дальше просто вас ногами втаптывать. И нужно сразу же уйти, либо еще появится, то есть вам будет становиться, и вы будете терять свое время просто. Поэтому лучше тогда уже переходить на разъезд, там год пожить отдельно, чтобы он подумал, посмотрел, оценил, нужно ему вы или нет, или вы не нужны. Потому что в каких-то ситуациях, что лучше честно одной жить, Бог всех поддерживает, какой-то вариант он даст вам, чтобы вы могли поддержать себя и детей. И это будет честнее, лучше для вас, потому что вы хотя бы будете знать, что, скажем так, вы, ну, по сути говоря, в этих отношениях и так вы будете на себе тащить все. Вас хотя бы не будут, никто не будет вас унижать, обесценивать. А вам не нужно будет дополнительное служение получать негативную эмоциональную оценку. Это когда она одна живет и она просто служит своим детям, то это для нее гораздо легче получается. Это второй класс. Третий уровень. Надо всегда начинать с себя и смотреть, почему я попадаю в ситуации, где меня обесценивают, где приносят мне вот эти эмоции. И опять вы начнете проматывать то, все было заложено в детстве, холодная мама, холодный отец, какие-то скандалы, когда вас обесценивали, когда вас ругали, когда вам боль приносили. Вы увидите то, что вам эту боль постоянно приносили. Сначала родители, потом в школе вас обижали, скорее всего. Учительница, одноклассники, потом в институте или потом на работе. Эта ситуация будет повторяться. И нужно начинать работать с этими эмоциями, может, к психологу сходить хорошему, проработать все эти травмы. Вот, иначе эмоция, она сильнее, чем разум. И сколько мы знаем эмоций, девочка отличница, но комсомолка, все делает классно, потом раз и с каким-то быдлоганом садится на мотоцикл и уезжает в другой город. Почему? Потому что эту девочку отличницу папа с мамой унижает дома. Говорят, что она дура, она некрасивая, бесполезная. Она выбирает этого мужчину, который будет поддерживать с ней это состояние, который будет ее также обесценивать. И, конечно же, духовная практика, какая-то молитва, слушание голоса святых людей, чтобы победить судьбу. Потому что все это так или иначе это проявление нашей судьбы. И лучше всего напрямую обращаться к Богу, чтобы это побеждать. Если не победить, хотя бы духовная практика дает силу, это легче терпеть, потому что я по своему опыту скажу, что вот у меня было 37 лет негативных периодов. Один за другим пошли. Как так в гороскопе стало, что там одна планета не очень стоит, потом вторая, потом третья. И все они один за другим пошли. Вот. И очень тяжело было жить, скажем так, постоянное давление. Ну, с помощью духовной практики я выжил. Не попал в тюрьму, хотя мне там очень ярко в гороскопе была вероятность того, что я в тюрьму попаду и так далее. Но Бог, скажем так, милый. Поэтому обращайтесь к духовной практике, слушайте голос каких-нибудь достойных мужчин, святых, здесь на виду радио много их. И таким образом вы сможете получить этот внутренний ресурс для победы над судьбой.
1: Да, благодарю вас, Арсений. Действительно, есть какая-то такая большая, достаточно приносящая проблемы, трудности, то ее можно обсуждать с профессионалами, идти вглубь. Действительно, мы зачем-то встретились с такими особенностями друг с другом, и это всегда есть зона для нашего роста обоих участников этих отношений. Вот еще интересный вопрос к нам пришел от мужчины. Так вышло, что мы разошлись с первой женой, с которой общий ребенок, хотя и остались в нормальных отношениях. Сейчас я строю новые отношения, моя невеста не очень рада моему общению с первой женой. Общаемся по поводу сына. Как правильно поступить в такой ситуации? Невесту люблю, но и родной сын тоже во мне нуждается.
0: Благодарю за хороший вопрос. Ну, с сыном вам надо общаться, скажем так. Это однозначно, потому что это ваш долг отца, то есть ему нужно уделять внимание. Насчет общения с бывшей женой, обычно, как мне кажется, что нет дыма без огня. То есть можно же ведь по-разному общаться с человеком, можно просто сухо и по делу говорить. А можно вот так вот немножко с каким-то флиртом, с каким-то заигрыванием. И невеста может это считывать. Это нормально, она будет чувствовать. Эта женщина очень хорошо нюхом чувствует, когда хотя бы чуть-чуть вы ум им отдаете. Женщины, они такие в этом плане хорошие пылесосы. То есть они все хотят забрать, высосать. Поэтому будьте аккуратны с этим, с этими вещами, да. Вот такая вот судьба непростая, что вам нужно этот баланс держать. Но мужское тело, оно может вот этот баланс очень аккуратно держать. Плюс, мне кажется, еще вариант все-таки невеста, это не жена, любая нормальная женщина. Она будет выносить мозг мужчине до свадьбы. Это правильно в какой-то степени, ну, потому что женщина гораздо больше, скажем так, уязвима в браке. Она волнуется, она переживает. Я не уверен. Я уверен, что в большинстве случаев 90-95 женщин, у них нету таких вот отцов замечательных, которые, знаете, там, сопровождают дочку, которую каждый день, если что, его слушают, успокаивают ее. То есть в моем случае у меня жена, скажем так, не то что близкие не помогали, они даже еще мешали. Так, потому что у них были свои какие-то интересы, им невыгодно было бы. Им невыгодно было, что ее дочь выходит замуж, что вот эту кровиночку отрывают. Поэтому для женщины, когда она выходит замуж, когда у нее нет семьи, тыла, абсолютно нормально, что она будет себя вести очень странно, очень капризно, очень эмоционально, очень слабо. Потому что она переживает. Она пока еще не закрепилась ни в каком статусе. Статус девушка, невеста, как бы, ну, это не гарантированный статус. Статус жена – это гораздо более серьезный, гораздо более сильный статус для женщины, который ей дает опору и уверенность. Поэтому вам нужно просто в этой ситуации перетерпеть этот момент, объяснить, что как бы спокойно, методично объяснить мне то, что я общаюсь, потому что у меня сын, я хочу о нем позаботиться, это часть меня и так далее. Это нужно объяснять и таким вот спокойным, уверенным голосом, когда вы объясняете, это будет успокаивать вашу женщину. Теперь есть другая часть. Если вас это беспокоит, то, возможно, вы сами плохо восстанавливаетесь. То есть женские эмоции — это та же самая нагрузка. И на самом деле я для себя понял, что уши — это самый дорогой ресурс, который есть у мужчины. И мы даже не замечаем, как нам любят по ушам видеть в социуме. Вот, то есть там могут, я вот встречал такие ситуации, люди просто ноют, жалуются, ничего не делают. Ты их слушаешь, особенно если тебе есть вот какая-то, знаете, такая эмпатия, переживания к другому человеку, а ты уже начинаешь думать, переживать за него. А там у человека вообще наплевать, он выяснил свои беспокойства, попользовался с вами и живет дальше, у него все хорошо получается. Поэтому нужно посмотреть, может быть, вы в социуме кому-то слишком много уши свои отдаете, вам по ушам ездят. Может быть, на работе коллеги вас эксплуатируют, начальник, может быть, что-то делает, или наоборот, подчиненные вас эксплуатируют. То есть нужно смотреть и беречь этот ресурс. Потому что есть очень большая разница. Если вы уставшие, вы напряжены, то вам тяжело вообще выслушать нормально женщину и успокоиться. Они прям нутром чуют, когда ты качественно, знаете, ты прям в нее так внимательно смотришь. Прям каждое слово ее ловишь. Или когда ты вот такой вот уставший, такой вот так вот. Я не чувствую, что им некачественно время уделяют. Я могу это очень резонно сказать, что когда ты вот так вот некачественно время уделяешь им, они больше хотят, чтобы ты им уделял время. Значит, ты мало им некачественно внимания уделяешь. Это первая часть. То есть, может быть, вы свой ресурс отдаете где-то социуме. Вторая часть, то, что вам... Это очень большая ложь, то, что мужики, они прям терминаторы такие, они должны пахать, им не надо отдыхать. Не надо отдыхать. То есть я прям заметил по себе, что нужно на природу ходить. Прям нужно кайфовать под солнышком, греться. Ну, сейчас уже, особенно если вы в северных районах живете, там уже не покайфуешь под солнышком, но летом нужно прям, знаете, на работу ходить, загорать под солнышком, быть, дышать свежим воздухом. Ходить в воду, в бассейн, плавать, быть на открытой земле, скажем так, не на асфальтированном городе, а где-нибудь за городом. Коллеги, значит, очень подробно объясняют, что нужно наполняться энергией земли, воздуха, солнца, воды. И это очень важно. И нужно прямо иногда отдыхать, получается, вот так вот убирать телефон, убирать все, и просто час-два вот так вот ходить, гулять. Можно там молитву почитать, если хочется. Можно просто хоть где-то на природе побыть. Вы отдыхали, чтобы у вас появился ресурс. Потому что мужики тоже выгорают, объективно выгорают. И на самом деле я вспоминаю фильмы, которые я смотрел. Если пересматривал, там реально показаны мужчины без эмоций, какие-то киборги, которые постоянно прут. Но это неправда. Мужчины тоже, да, конечно же, у них производительность повыше, скажем так, они более терпеливы, у них там месячных нет, у них меньше перемен настроений. Им тоже нужно отдыхать и восстанавливаться, куда-то сходить. Поэтому, заметьте, они на рыбалку ходят, там напиваются, или на охоту, или в караш идут. Это тоже отдых получается и снятие стресса. Поэтому вы должны тоже правильно отдыхать и восстанавливаться, в первую очередь, через природу. И тогда у вас появится ресурс вот это все, скажем так, на себе тянуть и делать так, чтобы окружающие рядом с вами люди были счастливы. Все, наверное.
1: Благодарю вас, Арсений. Да, очень интересный вопрос. Конечно, ситуация не самая простая, но я уверена, что наш слушатель найдет ответ на нее благодаря вашим тоже рекомендациям. И я предлагаю сейчас приступить к сегодняшней теме, а потом снова вернуться к вопросам слушателей.
0: Да, сегодня у нас такой очень яркий миф о том, что красивые женщины – это глупые и красивые. И я думаю, что те мужчины, которые сталкивались с женщинами, красивыми женщинами, замечали, что они как-то себя более нагло, могут вести более стервозно, более высокомерно. И это очень сильно отталкивает мужчин. Но на самом деле красивые женщины, они могут хотя бы в какой-то степени позволить себе вести себя как женщина. Потому что сейчас... Особенно с этой эпохи, то, что женщин прямо забивают и эксплуатируют по полной. Я сейчас веду у себя канал YouTube, и мне прям, я когда говорю о том, что женщина должна отдыхать, сколько там мужчин начинают ныть и жаловаться, что «да ты чё, да ты обнаглел, да как так можно?» Вот. «Да я, да чтобы на свидание сходить, мне надо помыться, побриться». Машину завести, а потом еще и развлекать. Мне так вообще хотелось сказать, слушай, может, и она еще должна быть обязана в том, что ты просто с дивана встал, или у тебя там эрекция произошла. Это же тоже работа определенная. То есть мужчины сейчас очень сильно, не то что наглеют, даже просто борзеют в эксплуатации женщин. То есть женщина такая немая рабыня. Да нет, не немая рабыня, это такой, знаете, робот-трансформер. Когда надо удобно мужчине, она улыбается и смеется. Когда надо ему, она просто молча раздевается и сексом с ним занимается. когда надо, она молчаливая рабыня Изаура, которая все дела делает. И, конечно же, ей можно сливать свои беспокойства и так далее. То есть. И вот такой вот мужчина, конкретный эксплуататор, конкретный негодяй, честно буду называть своими словами, он приходит, а тут раз женщина такая красивая, говорит, ну что, давай, покажи, что можешь, удиви меня. И он такой, в смысле? Это что? Ты должна уже быть рада, то, что я с тобой. И уже должна на третье свидание, даже на третье, но на первое свидание должна уже думать, как ты мне будешь отдаваться. Или он делает какую-то ерунду и получает от красивой женщины нормальные эмоции, то, что она ему говорит, что он придурок. Конечно, не так прямо говорит, но она ему говорит то, что ты ему так, и я с тобой общаться не хочу. И то, что она ему первая не пишет никогда, красивая женщина, потому что у нее есть выбор, ей 10 человек пишет, она находится в правильной женской позиции. Правильная женская позиция до брака – это принимающая сторона. Потому что если мужчина до брака, когда у него гормоны, когда ему хочется секса, когда ему хочется эмоций, он не пишет первой женщине, то это капец полный будет в браке. Это будет просто животное какое-то диванное. Я других слов не найду. Либо это будет какой-то псих ненормальный. Потому что ну, он не умеет, он не понимает вообще, что такое активность. Он не понимает, что такое мужская позиция, что это ты активный, ты всегда добиваешься, то, что ты всегда первый извиняешься. Это тоже проявление мужской позиции, потому что нормальной женщине она не может извиняться первой, ей больно, скажем так. Потому что когда ты идешь первый извиняешься перед человеком, то ты старший, а не младший. У нас почему-то считается, что старший – это тот, перед кем извиняется. Но на самом деле настоящий старший – это тот, кто первый сам извиняется. Тот, кто может перейти через свое эго, через свои какие-то концепции. Женщине невероятно тяжело извиняться перед мужчиной. Да, она, в принципе, и не права, потому что тут права то, что она не должна извиняться. Она проявляет мужскую карму, скажем так. Мужчине тоже положено какие-то страдания через нее получить. Ну, она-то в чем виновата. Это, конечно же, не снимает ответственности женщин, то, что они тоже должны с мозгами быть и понимать, когда стоит говорить, когда стоит молчать. Но в целом, как бы, именно мужчина должен быть, проявлять вот этот активный принцип и подстраиваться всегда под младшего. Потому что брак, это мой субъективный взгляд, это треть дружеских отношений, треть, а остальные две трети он ведет себя как старший. Внешне, по крайней мере. Потому что в ведах четко сказано, что у мужчины в браке не пять ролей, как говорят психологи, мне это не отзывается, там любовница, сестра, мама, дочка, там еще кто-то, любовница, сестра, мама, дочка, еще какая-то роль. Мне это не отзывается, особенно любовница вообще, что это значит, то есть любовница, это женщина, которая спит с другим женатым мужчиной, вот, не со своим мужем получается. Нет, просто у мужа есть три основных роли, это господин, гуру и друг. То есть господин – это старший, то есть это хозяин. То есть мужчина отвечает за все вещи в социуме в первую очередь. Он отвечает за недвижимость, он отвечает за деньги, отвечает за взаимодействие с социумом или освобождает женщину от ненужного социального общения. Потому что для женщины очень неприятно там ходить по чиновникам каким-то, ходить общаться с чужими людьми, потому что женщина любит глубокие отношения, ее будут ранить все эти вещи. Он является гуру. И гуру что значит? Это человек просто, который показывает пример. Дорогие мужчины, запомните, что если вас женщина не спрашивает, то вы ничего и не говорите. Значит, это то, что ваша практика либо она слабая, либо она показная, либо просто женщина пока к этому не готова. Не надо. Знаете, как нам один мужчина рассказывал, вот они слабые, но вот я их потихонечку там, подвожу к молитве, чтобы они лучше молились качественно. Но это насилие было на самом деле. Я прям это явно чувствовал, потому что вот сам не реализовался и хочет свою семью насиловать. Так не надо делать. Вы наоборот таким поведением из семьи больше атеистов сделаете и отторжение духовных прав. Просто будьте счастливы и кайфуйте. Один человек сказал, какая самый лучший вариант проповеди духовного знания? Он должен быть сам счастливый. То есть, если ты идешь, у тебя там зарплата небольшая, там каких-то супер достижений нету, и ты при этом такой, знаете, как веселый человек, добрый, который всем радуется. Такой, знаете, как будто немножко пьяненький такой, которому вот... Как эта песня там была там? Я забыл, как называется старая песня, то, что у него все плохо, но он при этом все улыбается. Вот, я забыл. Вылетел и сказал, что человек все время на таком кайфе, на таком позитиве. Ну, как вы думаете, будет привлекаться этим жена? Конечно же, ей тоже захочется такого же кайфа, как и вы. Потому что женщина тоже хочет наслаждаться, у нее как бы это заложено. Вот. Да хотят ли дети к этому присоединиться? Ну, конечно же, захотят. И дети, поверьте мне, если вы искренне, если вы на них давите, они вам будут задавать вопросы, они будут интересоваться, они будут пробовать. Может, у них не получится. Вот, но, по крайней мере, и, кстати говоря, дети, если вы занимаетесь духовной практикой, абсолютно не обязаны заниматься духовной практикой, как и вы. Я прям читал Священное Писание, что даже у личностей, которые являются прямыми спутниками Бога, которые уполномочены, их рождают, могут родиться и вырасти дети-атеисты. И у вас нет права их насильно в свою веру загонять. Это их право. Но дети будут вас очень сильно любить, и у них будет всегда к вам хорошее отношение, потому что да, мы с папой чем-то отличаемся, но он такой классный, он меня любит, я обожаю этого папу. И жена ваша тоже будет вас обожать, потому что когда вы счастливы. И вам тогда, возможно, будут задавать вопросы. И когда вам задают вопросы, вы должны отвечать в соответствии с ее уровнем, к чему она готова, к чему она не готова. И вот возвращаясь к красивым женщинам, имейте в виду, что красивые женщины на самом деле могут себе позволить хоть немножко такое женское поведение настоящее. Они позволяют себе быть капризными, они позволяют себе быть странными, они позволяют делать то, что им хочется, и, скажем так, и они позволяют быть пассивными, скажем так. То есть, да, это нормальная позиция, то, что женщина пассивна в отношении. Теперь еще одна очень важная модель, то, что иногда красивые женщины себя могут вести жестко и высокомерно. Да, к сожалению, это так. Потому что красивые женщины однозначно будут приходить похотливые, наглые мужчины, которые будут хотеть эксплуатировать. И они должны хоть как-то защищаться. Потому что если это красивая женщина, будет просто вот так вот, что называется, всем давать, поломается кровать, что называется. Есть такая поговорка местная здесь. Поэтому они будут себя вести холодно, они могут себя даже как-то вести внешне надменно. И это тоже проверка ваша, дорогие мужчины. Проверяйте свою решительность, настойчивость, настаивайте дальше. Вот. Если женщина с вами говорит, она говорит, ты мне не интересен, ты мне не нравишься и так далее, то знайте, что она хочет с вами общаться. Потому что если вы действительно неинтересны, то она просто замолчит, отвернется, уйдет, позовет полицию, и ваш контакт сразу в черный список добавит. Это очень парадоксальная вещь, мужчинам кажется, но так оно работает. Мне так жена объясняла, что если она пишет даже то, что ты мне не нравишься, мы не подходим друг к другу, я вообще с тобой по приколу общаюсь. Здесь две вещи, скорее всего, будут намешаны. Первое, что просто банально она проверяет вас, потому что женщины кайфуют, когда их мужчины добиваются. Это их кайф отношения, скажем так, когда вот она отмазывается, нет-нет, говорит, а вы все равно добиваетесь. И она как бы чувствует, что она очень желанная. А вторая вещь, там могут всплывать какие-то травмы, потому что она действительно из-за травм, то, что ее обижали в детстве родители, а таких девочек очень часто могут обижать. И не только родители. Я обижал тоже красивую девочку Наташку в классе, ее весь класс когда считал, то, что ты не мужик, если ты Наташку не шлепнешь по попе. К сожалению. И вот так ее обижали. И я знаю до сих пор это. И как мне уже под 37, но уже ей, по-моему, лет, она была замужем, достаточно быстро развелась. И вот так вот ее травмировали мужчиной. И, конечно, и мама, насколько я знаю, тоже немножко поддушивала, получается. Но просто поймите, что вот такая вот реакция не очень хорошая. Это может быть просто от того, что ее обижали, скажем так. И она защищается таким образом, она проверяет и смотрит, кто перед ней. То есть она должна убедиться в том, что это надежный мужчина, то, что это не болтус какой-то, то, что у него серьезные намерения. Поэтому Красивые женщины в какой-то степени это очень полезный тренажер мужественности. То есть они вас будут этим вещам обучать. Будут обучать неприятности, будут обучать тому, что надо много вкладываться. Поверьте мне, любая женщина, красивая она, некрасивая, она будет требовать, чтобы вы ей все отдали. Все внимание отдали, все деньги отдали. Вот, и это только начало получается этим вещам. Конечно же, вы как разумный мужчина, вы должны выставлять границы. Причем это может даже это до брака надо будет выставлять эти границы, потому что женщина может просто, опять же, у них так устроено очень интересно, что они могут какие-то, знаете, а вот отведи меня в дорогой ресторан. Ей не нужен этот ресторан, она просто хочет посмотреть. Она знает, допустим, что вы немного зарабатываете, но у нее тоже есть свой кайф определенный, что как бы вот вы готовы последнюю рубашку отдать для нее. Это очень приятно для женщин, для их ума. И вы можете сказать то, что, ну, пока, знаешь, вот я не могу, но вот к этому буду стремиться. И это будет правильный, очень достойный ответ для женщины. Она поймет, что вы уважаете ее, уважаете ее чувства, уважаете ее желания. И при всем при этом у вас есть мозги, разум, что вы понимаете свои возможности. Она будет это супер ценить. Она будет понимать, да, в браке этот я могу положиться на этого мужчину, потому что он всегда знает, как правильно распоряжаться ресурсами. Это надежный мужчина, и я хочу вот этого, хочу с этим мужчиной быть. Подводя итог, хочу сказать то, что красота, скажем так, это никакой не приговор. Это определенный ресурс для женщин сейчас, который сейчас находится под активной эксплуатацией мужчин. Сейчас женщин в основном эксплуатируют ленивые мужчины. Давайте называть это честно своими именами. И женщины, вот такие красивые женщины, они обладают хоть какой-то потенцией как-то противостоять вот этой мужской наглости, вот этой мужской эксплуатации. Поэтому они ни в коем случае не глупы, они не наглые, они просто проявляют себя, как должны проявлять себя женщины, эмоционально, немножко нерационально, и давая мужчине, и, скажем так, делая какой-то заказ на качество, на какое-то поведение мужчин. Поэтому это абсолютно нормально и правильно.

0: Спасибо.
1: Арсений, да.
0: Буду рад ответить.
1: Да, благодарю вас за раскрытие этой темы. Шаг за шагом мы углубляемся в понимание, как выглядят глубокие, счастливые, гармоничные семейные отношения. И сегодня несколько вопросов тоже нам пришло. Например, вот такой. Это какой-то замкнутый круг. Мужчины хотят рядом красивых женщин, но не готовы хорошо зарабатывать, чтобы тратиться на эту красоту. Как повлиять на этот процесс?
0: И повышать свою женскую самооценку. То есть у женщины могут один такой, я видел прям такой вариант не очень хороший, то что зачастую женщины могут хотеть все сразу же. Одна женщина, она наслушалась лекции Сати, и она прямо у себя на Фейсбуке рассказывает, как, что она хочет именно за шейха, за принца какого-то. А ей уже тогда было лет 30 или лет даже 35 ей было уже, и так далее. Мне как-то...

0: нужно смотреть, скажем так, на перспективных мужчин, то есть тех мужчин, которые обладают качествами. То есть он может сейчас немного зарабатывать, но он все отдает вам. То есть женщине в первую очередь важно смотреть даже не столько, сколько мужчина зарабатывает, а сколько он готов ее отдавать. То есть если он готов все деньги, какую-то свою даже небольшую зарплату, все на нее потратить, это очень хороший признак. Почему? Потому что это будет восхищать вас в нем, вы будете давать ему свои женские благословения, и, скорее всего, у него дела в гору пойдут. А когда у него дела в гору пойдут, он будет там снова отдавать все, что у него есть, и вы будете вот так вот ковик раскручивать, скажем так, вот этой финансовой благодарности. Потому что Бог очень классно устроил то, что он мужчине дает ровно столько денег, сколько нужно его женщине. То есть как у меня карма по деньгам, наверное, похуже, чем у моей жены, поэтому после брака у меня достаточно хорошо дела в гору пошли. Может быть, это и так не до конца правда. У меня тоже была хорошая карма по деньгам. Но мне кажется, что вот именно так вот происходит, то что мне Господь дает ровно столько денег, чтобы моя была женщина счастлива. Поэтому в первую очередь женщина должна до брака обращать внимание на не на то, сколько как бы мужчина сейчас зарабатывает, а на то, как он за ней ухаживает и сколько он готов на нее сейчас тратить денег от своей зарплаты. То есть может быть очень богатый мужчина, миллионер, а он жматяра будет. Вот. Так, ну вот я тебя два раза сводил на ужин, давай иди отрабатывай, поехали ко мне домой. Так, ну или что-то еще, то это очень плохой вариант. На самом деле богатство формируется в первую очередь от правильных отношений между мужем и женой получается. То есть если муж старается удовлетворить жену, одно из имен Бога – это то, кто доставляет удовольствие своей жене. То есть если он реально старается удовлетворить вас, ухаживает за вами, тратит на вас деньги, какие-то пытается ваши вопросы говорить, говорит какие-то сухие комплименты мужские. Очень хочу подчеркнуть, дорогие женщины, то, что я не был прям таким, знаете, супер кавалером, который прям, знаете, так расплывался, все, моя богиня, я прям каждая минута в разлуке с тобой, это невыносимая боль для меня и так далее. Я могу, конечно, такие вещи делать, но для меня это абсолютно неестественно. То есть для меня так, вот тебе цветы хочу купить, что мне сделать, как этот вопрос решить. Я вот так вот старался за своей будущей женой ухаживать. И все эти мужчины, которые я видел достойно, они вот такие, знаете, немножко такие чурбаны, может быть, такие суховатые получаются. То есть прям так не ярко, но это очень надежные люди, которые решают вопросы, скажем так. И вот если вы видите вот такого мужчину, который вот так вот, да, он такой, может, не очень ярко эмоциональный, но он вас внимательно слушает, выслушивает, он принимает вас, он пытается решить ваши вопросы сразу же, вписывается за вас, то это хороший мужчина, скажем так, достойный. И еще один важный момент, что мужчина, когда ухаживает за вами, он всегда, самый важный момент будет, это когда мужчина будет косячить. Он будет, любой мужчина гарантированно будет косячить перед женщиной, потому что у женщины и мужчин очень много различий, и волей-неволей он будет делать так, как вам неприятно. И вот смотрите, как он будет поступать, когда он будет косячить. Правильная реакция мужская. Вы ему сказали о каких-то, что вы там его где-то задели, что он вам где-то задел, что вам это не нравится, и вот хороший мужчина, действительно достойный. Он так нехотя пробурчит, извини, вот, я так больше делать не буду, и так будет стараться не делать, не будет проявлять усилия в этом. Вот это максимально правильная и настоящая мужская реакция. Если мужчина расплывается, да-да-да, прости меня, пожалуйста, да как я мог такую богиню обмануть, да мне вообще в аду гореть за это. Я прям теперь спать ночь не буду после того, как обидел тебя. Это не настоящий мужчина. Это тот мужчина, два варианта. Либо это поломанный мужчина, полностью сломанный, который будет вас обесценивать, потому что у него нет хорошей мужской самооценки, крепкой. Это просто бабник и обманщик, который знает, как вам по ушам ездит. Нормальный мужчина, серьезный, который готов реально вписываться в женщину и который решает вопросы, он будет обладать таким твердым эго. Ну, потому что так, знаете, послушайте песню у Сабатон, называется «Королус Рекс», называется она. Вот там показано очень ярко, вот «Я Бог, все мои приказы божественные. Задай мне вопрос и умри, скажем так, попробуй сомневаться в нем. Конечно же, это не так сильно, но большая часть мужчин, второе мужское, оно вот есть такое, что они не очень любят критику какую-то, они не очень любят советы, они любят все сами решать, и это нормально, потому что это будет опора для вас, потому что такой мужчина будет знать, как правильно, он будет знать всегда, как вас успокоить, куда вести, чтобы, знаете, там вам, когда вам тяжело будет, знаете, у женщин бывает, что вот давай это сделаем, давай то, давай мы с тобой живем в квартире или в доме живут, ну, жена там, жена может сказать, а давай мы с тобой автодом купим, поедем в нем, только классностей. И мужик должен спокойно посчитать, сказать то, что ну, нет, как-то нам автодом не очень подходит. То есть мужчина должен обладать вот этой твердостью, чтобы правильно направлять женскую энергию. Это касательно той части, как должен правильно мужчина проявлять. Я вам рассказываю, как вы поймете, что перед вами действительно хороший мужчина, может быть, не богатый, но который может стать богатым, который правильно за вами ухаживает и у которого есть, должны быть амбиции. Ведь если мужик просто за вами ухаживает, у него нет никаких амбиций, ну, слабый вариантик будет. Но у мужчин еще при всем при этом должны быть какие-то амбиции. Он хочет стать, я хочу стать этим. Вот, тихонько общайтесь с ним, не спите с ним, не прикасайтесь к ним, и все из него реально вылезет. За год вы точно все это узнаете, потому что невозможно это скрывать. Вторая часть, как вам вырасти получается. То есть нужно понимать, может быть, с вами уже все абсолютно нормально, вы здоровая женщина с высокой самооценкой, а просто еще не пришел вообще. Поймите, что выбор партнера – это всегда перебор. Из десятков, сотен вариантов. Я сам хорошо помню, там на сайте я написал сотням женщин, первично отвечали мне десятки женщин. До какого-то видеозвонка там дошло там, меньше 10 женщин, а до вживую встреч там меньше 5 женщин я общался, у меня были свидания. То есть это должна быть такая, знаете, как есть воронка продаж, есть воронка свиданий. То есть вы тоже будете готовы, что это нужно быть, нужна работа. И как сайте горит, то есть не только сайты знакомств, хотя, не знаю, я нашел свою жену с помощью сайта знакомств, прорекламирую, проект называется «Создание нравственной семьи», и второй сайт мне очень понравился, называется «Азбука верности», это сайт православных знакомств, там очень тоже видно, очень много классных девушек было, может, там и мужчины будут, я уверен в этом, получается. То есть нужно понимать, что классические сайты, там и разводки есть, у меня на одном сайте уже не знаю, там, через полгода я там не ходил, мне около 40 женщин-красавиц написало, то есть прям вот такая фантастика. А это на самом деле боты тебе пишут, что ты купил подписку и дальше с тебя деньги разберут. То есть проявляйте этот разум. Иногда, если интернет, помимо интернета, еще просто приходите в те места, где есть мужчины, где вам нравится самой. То есть если вам нравится там где-то гулять, приходите на какие-нибудь тусовки, приходите на какие-нибудь мероприятия, вечеринки и показывайте себя там правильно, достоинством, когда будут появляться мужчины. Это если у вас как бы уже все правильно, просто не пришло еще время. То есть понятно, что просто пассивно сидеть не надо, то есть о себе нужно как-то заявлять в мире, но с лишнюю активность, то есть там писать всем мужчинам и раскидывать свои телефончики тоже не надо, все-таки больше надо стараться проявлять женскую позицию, что вы как бы, мужчина должен проявить к вам интерес. А вторая часть, то что если у вас заниженная самооценка, ее нужно завышать правильно. Как в прошлом ответе, то есть нужно заниматься духовной практикой, прорабатывать себя, это первая часть. И вторая часть, это правильно на свидания ходить. То есть одевайтесь красиво, как вам нравится, соблюдайте стандарты красоты правильные, то есть как бы декольте до уровня шеи, рукав не ниже локтя, юбка ниже колена. То есть как бы своей внешностью говорите, что я дорогая женщина, что я недоступная женщина, но при всем при этом должны быть какие-то формы силуэта, должна быть какая-то привлекательность для мужчины. То есть полностью рясу, извиняюсь, монашескую тоже не надо одевать. То есть мужчина как бы, я не знаю, как это объяснить. Ну, товар, извиняюсь, как цинично. Значит, товар немножко должен увидеть лицом, то, что у вас нормальное тело, то, что вы красивые, но при этом вы свою красоту просто так не отдаете. Потому что мужчины любят глазами. Вы должны красиво выглядеть. Я это 100% говорю, что вы должны хорошо выглядеть. И там не слушайте то, что если он будет говорить, это вранье, что там, ой, такая умная, такая интересная и так далее. Нет, красивое лицо, хорошая фигура, причем тут вкусы разные, кому-то более худые нравятся, кому-то более толстые, кому-то более подкачанные. Это индивидуально, то есть делайте так, как вам нравится в первую очередь. И ходите на свидание и общайтесь, учитесь выстраивать культуру. То есть вы на свиданиях тоже на самом деле будете обучаться. То есть если будут вам попадаться негодяи, учитесь правильно свои границы защищать, правильно показывать свои эмоции, посылать мужчин тоже нужно. Вот. То, что ты козел, мне неприятно, это нормальная тема. Вот. Если очень высокая, и со временем у вас будет самооценка подниматься, и вы будете доходить до стадии, то, что вы уже как бы будете видеть, то, что мужчина не хочет платить за вас, и вы будете понимать, что сразу же до свидания такой мужчина. Как по мне, это тоже такой классический red flag, если мужчина пополам хочет платить, как бы, что это мужчина не настроен на серьезные отношения, что вы как бы, ну, по крайней мере, может, он настроен на серьезные отношения, но не с вами, что вы какой-то запасной аэродром для него. Поэтому свидание, если соблюдать технику безопасности, не прикасаться с мужчинами, не обниматься, не целоваться, очень ярко все проявлять себя будут мужчины, то есть вас. И вы будете видеть, и вы будете правильно реагировать на их какое-то, учиться правильно реагировать на их недостойное поведение, обрубать, посылать, скажем так, по-женски деликатно, говорить, что вам неприятно. Это тоже школа отношений, потому что даже любимый мужчина тоже будет косячить, и вы должны научиться правильно по-женски давать обратную связь, то есть прям не говорить ему то, что он ничтожество и полное там, скажем так, чмо, если только он совсем не нарывается. Но и при этом делать это достаточно мягко и не совсем грубо получается. Это тоже искусство. Наверное, так я бы ответил на этот вопрос.
1: Благодарю вас, Арсений. Действительно, целое искусство отношений. Мы изучаем его, мне кажется, даже на протяжении всей жизни. Но есть вопрос, который в чем-то продолжит ту тему, о которой вы сейчас озвучивали. Она касается тоже этапа знакомств. Несколько мужчин обвинили меня в том, что я не пишу первые, не инициативно в отношениях, что они не понимают, нравятся ли они мне или нет. И на первый взгляд это были нормальные, адекватные мужчины. Может быть, и что дело не так, просто вы тоже говорили, что на этапе до свадьбы важно быть неприступной.
0: Да, благодарю вас. Анна, у нас еще есть сегодня вопрос или это последний?
1: У нас еще есть парочку, но, может быть, мы посвятим ему побольше времени, а остальные оставим на следующий эфир.
0: Так, смотрите. Мне, во-первых, очень приятно, что вы меня уже не первый раз слушаете. Спасибо вам большое за доверие. А в мусорку сразу этих мужчин и даже не пытайтесь им ничего доказать, скажем так. Можно чуть-чуть попробовать, пнуть, скажем так, трупа, что называется, сказать им то, что мне нравится, когда я считаю правильным, когда мужчина проявляет инициативу и пишет. Вот. И если у тебя какие-то есть проблемы с этим, иди, там... Советуйся с кем-то, решай этот вопрос, как бы это не моя зона компетенции. То есть, как бы, нужно понимать, что вы все-таки принимающая сторона, и мужчины всегда будут считать, ну, так устроено мужское эго, что они хотят доминировать над женщиной. То есть прямо не надо вам писать мужчине, объяснять ему все что-то сильно. То есть можно сказать, как бы, что у вас такие стандарты, вы так считаете правильным. Если у него какие-то проблемы с этим, пускай он с кем-то другим обсуждает эти вопросы, лечит себе мозги. Даже не надо ему писать, что он лечит мозги. Пускай он как-то решает свои внутренние проблемы сам. То есть возвращайте ему его ответственность, скажем так, за его жизнь, получается. Это отвратительная вещь. Я не знаю, мне когда нравилась девушка, я... ехал на другой конец города, в ее институт, где она учится, шел в деканат и пытался найти ее контакты. Вот мне так нравилась девушка, готов был для этого. И я очень хорошо помню, у меня были ситуации, когда мне нравилась девушка, она как бы не хотела вообще ни с кем отношений, или, может, со мной не хотела. Я там год или полтора ждал, просто чтобы получить шанс просто пообщаться с ней. Я готов был на это пойти. И я ждал и терпел, скажем так. Да, конечно, в этом смысла большого не было. Вот... в какой-то степени, потому что нужно было больше над собой работать, а не ждать, скажем так, у моря погоды. Ну, я про принцип говорю, то, что как бы вот когда мне реально хотелось, когда мне реально нравилась девушка, на что я готов балдеть? Не дописать девушке, потому что ты там что-то боишься, что она тебе не нравится, это очень слабая позиция, то есть как бы у меня тоже была, я помню, низкая самооценка, я тоже боялся писать женщинам и так далее. Но я писал это дело, поэтому вы можете один раз ему сказать то, что как бы, что если я тебе нравлюсь, то ты пиши, пиши ты и проявляй инициативу, и все, и больше не надо ничего не говорить. Скорее всего, что это просто мертвые варианты, очень слабая мужская позиция получается. То есть вам и дальше надо будет толкать отношения. Я, конечно же, не знаю, что там у него происходило, но я 99,9% уверен, что там все-таки больше лень. Потому что я тоже был травмирован, у меня тоже был страх перед женщиной. Я всегда писал им и всегда их выводил как можно быстрее на свидание. Вообще я не представляю, где женщина, вы что, это ужас. Не позволяйте себя так эксплуатировать. Это вообще позиция 5-летнего мальчика. Страшно. Пиши, зови на свидание. Ну, я не знаю, когда мне было страшно, я подарки просто девушке не дарил. Может, как-то задобрить ее можно было таким образом. Но как бы, это вообще просто ни в какие ворота, что она еще писать вам должна. Поэтому не обращайте внимания на все их глупости. Четко держите свою позицию твердо. И понимаете, что вас мужчина сможет сделать счастливым только в том случае, если он будет проявлять инициативу. Если он будет вкладываться в вас и добиваться в какой-то степени. Можно добиваться по-разному, скажем так. Там, дорого платить за свидание или то, что вы ему там отвечать будете. То есть я был согласен, то, что иногда девушки там по неделю, по две отвечали. Я ждал этого. Тяжело было, но я ждал этого. Но я не писал второе сообщение. То есть, как бы напишешь сообщение и ждешь. Я выдерживал эти все границы. То есть, это просто жесть. Не верьте мужчинам. Вот таким. Просто ищите другие варианты. То есть, вам нужно сделать, скажем так, хороший мужикопоток. Так мы это назовем. То есть, один написал, второе написал, чтобы, скажем так, вы постоянно находились в контакте с мужчинами, и чтобы у вас не было такого чувства одиночества от того, что вы как бы одна, никому не нужны. Ну, плюс при этом, конечно, у вас должны быть какие-то свои кайфушки, то есть вы там ходите на какие-то мероприятия интересные, занимаетесь тем, что вам нравится, интересно. Но именно должен быть мужикопоток, и тогда вы будете в более сильном положении. Потому что подходы абсолютно разные для мужчин и женщин. Мужчине надо просто в одну женщину упираться и с ней до упора строить отношения. А женщине нужно несколько кавалеров, это ее защита. Это ее защита, потому что женский ум, он устроен так, что, знаете, женщина, она все равно будет привязываться к тому человеку. И задача женщины, вот эта привязанность к мужчине, максимально оттянуть и затормозить, максимально. Потому что как только женщина привязалась в уме, она готова отдаваться ему, она готова служить ему, и мужчина только рад будет, так ручки потирать будет. Поэтому, чтобы она меньше привязывалась к одному человеку, надо это все раз. Размазывать через какие-то свои хобби и через других кавалеров. Тогда в более сильном положении будет в какой-то степени хотя бы как-то защищена. Потому что сейчас, по-хорошему, конечно же, должен быть зол. Это мудак. Но это неплохой вариант, стоит рассмотреть. Он говорит, слушай, как-то вообще он какой-то, не яркий он какой-то. Какой-то он такой угрюмый какой-то. Какой-то он постоянно задумчивый какой-то. Что-то эмоций у него мало. Да, папа говорит, скажи, а как этот парень нормально зарабатывает? Нормально. А он всегда отвечает за свои слова. А он, когда косячит, он извиняется перед тобой. Нехотя бурчит, но извиняется. Так, это классный мужик. Это классный мужик, надежный мужик, да. То есть он, смотри, он не сильно эмоциональный, значит, он с другими женщинами не флиртует. Значит, он готов, он только в тебя вкладываться. Да, он бурчит и очень нехотя извиняется, да, потому что он серьезный, у него есть свое эго, значит, он готов переть до конца, потому что мужчина, который таким вот с крепким эго, только этот мужчина будет добиваться целей, будет добиваться результатов и делать женщину счастливой.

0: мужчина нормальный, скажем так, семьянин, он будет, я на раз-два вижу мужиков, каких-то мудаков, извиняюсь. Ну, это очевидно, сразу же видно. Там очень много вещей, которыми не выдают себя. И психолог тоже увидит. Или какому-то священнику ходить. Ну, священнику это очень, по мне, скользкая дорога, потому что все-таки, ну, это не их обязанность решать семейные ваши вопросы. Ну, это уж совсем, скажем так. Лучше все-таки идите к психологу какому-то, а платить ему так будет честно достаточно, потому что священников у них и так голова пухнет от проблем. И если совсем нету денег, можно и женщину какую-то психолога брать, но женщина обязательно должна быть замужняя, такая очень крепкая, уверенно стоящая на ногах. Вот. И если совсем нету денег, то нужно просто слушать лекции достойных мужчин, которые правильные говорят вещи, которые вам просто говорят, что не надо спать с мужчиной до брака. К сожалению, таких мужчин по пальцам, это кто у нас? Олег Геннадьевич Торсунов, это Сатик, и может еще какие-то есть другие психологи, малоизвестные, которые честно говорят. Потому что я слышу эти фразы, то, что, ну, когда надо спать с мужчиной? Ну, когда ты чувствуешь к нему доверие. А когда ты чувствуешь доверие? Да, женскому вообще вас легко обманет. У вас овуляция начнется, вы такое доверие к нему почувствуете. Мама, не горюй. А потом будете плакать и раскаиваться, что переспали и не узнали человека. А он, может, оказывается просто негодяй и подлец. Ну, поэтому слушайте вот этих мужчин, которые вам будут давать разум возвращать. Ну, там Лазарев, по-моему, и Рами Блек тоже об этом говорит. И молитесь Господу, чтобы он дал вам разум, как правильно поступать. И Господь будет давать вам разум. Но хочу сказать то, что выбор партнера – это тоже сложный путь. И на самом деле для женщины самое сложное – все до брака. То есть это самое сложное – выбрать достойного мужчину. И до брака вам, к сожалению, придется вести себя в большей степени по-мужски. То есть вы должны под позиции разума общаться с мужчиной. Потому что женская природа – это пообниматься, там, мило поговорить. А пообниматься вы и сразу же в секс попадете и так далее. Открыть свое сердце, привязаться к человеку. Это чисто правильно женская природа. Но поскольку сейчас очень много негодяев и обманщиков, мужчин, вам надо строго по-мужски действовать с разума, холодно оценивать человека. Это очень большое испытание. Если вы пройдете это испытание вот уже в браке, тогда можно расслабиться, тогда можно полностью отдаться, строить отношения, проявлять женскую природу, служить, заботиться. Поэтому это сложный путь, но если следовать определенной методике. Самая главная методика – это не верить мужчинам, скажем так, и не позволять им трогать себя, тогда будет успех в этом вопросе.
1: Тоже хочется пожелать успеха в отношениях с нашим слушателям, благодаря этим знаниям, в том числе, которые мы получаем на этих прямых эфирах. Это более чем возможно. Спасибо вам, Арсений, что развеиваете эти мифы, помогаете нам идти к счастливой гармоничной жизни и менять прежде всего самих себя. Мы будем дальше рады слышать вас на наших прямых эфирах через неделю. Ну а за сегодняшнее общение большое вам спасибо.
0: Да, благодарю, Сана, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня. До свидания.

0: Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину.

такое святой человек? Святой человек – это представитель сверхдуши человека. Это голос нашей совести. Как определить, вот как мне правильно жить? Ты к святому человеку обращаешься? Некоторые думают, а может, он неправильно мне скажет? Это невозможно, потому что, смотрите, есть закон. Если человек свят, то есть он постоянно думает о Боге. Что такое святость? Значит, он живет для Бога. Святой человек живет для Бога. И мы спрашиваем у него, как мне жить. Это значит, что сверхдуша через него начинает действовать. Она находит в нем отражение свое. Потому что по-другому, как ей объяснить, как нам жить? Некоторые люди, знаете, чем занимаются? Садятся, интуицию слушают. Интуицию слушают. Так интуицию можно слушать только в состоянии служения. Знаете, как интуицию услышать? Сейчас я вам объясню. Вот мы проводим ретриты, молитвы, ретриты. И чем мы занимаемся на этих ретритах? Собираемся всем вот кучей, вот кто у нас работает, и начинаем тому, допустим, за того молиться, за другого молиться, друг другу служить, там, духовным учителям, наставникам служить в своем сердце. 2 часа, вот так, непрерывно. И в это время у людей откровение происходит неожиданно. Раз, и в сердце пришло какое-то понимание, откровение. Почему? Потому что, когда человек находится в состоянии непрерывного служения, тогда сверхдуша может действовать в нашей психике, потому что в другой атмосфере она не может действовать, она не может в корыстной атмосфере нам ничего сказать. Вот когда мы непрерывно служим, то есть живем в состоянии, в котором забываем про себя, тогда сверхдуша, голос совести, голос истины, там и так далее, энергия счастья, она может функционировать в нашей психике без всяких проблем в этом случае. Понимаете, и так приходит откровение человеку. Но это очень высокий уровень сознания, то, что я вам говорю. Проще всего просто подойти к возвышенному человеку и спросить правду про себя, и он тебе скажет. Но есть одна проблема здесь. Проблема заключается в том, что мы не верим, что есть возвышенные люди. Раз. Потому что мы атеисты. Нам Бог не дает этого знания. Вот. И вторая проблема заключается в том, что мы не верим, что надо выбрать веру какую-то в жизни. Потому что наставники есть в рамках какой-то веры. Мы не хотим выбирать веру, потому что мы не верим в никакие веры. Потому что они постоянно, все религии, оскверняются в средствах массовой информации. Если вы хотите про меня узнать правду, заходите в интернет, набирайте там «Торсунов секта», или «Торсунов обманщик», или там еще что-то. И там все, вот на все эти, как бы, на все вот эти вот фразы у вас будет достоверная вполне информация о том, что вот кто я такой. Понимаете, о чем я говорю или нет? И это можно по поводу всего. Можно по поводу православной веры, по поводу мусульманской веры. Вот все, что угодно, можно опошлить просто одним кликом в интернет. Все можно опошлить. С другой стороны, если вы хотите узнать, как действует Бог в этой жизни, он действует только через чистые сердца. Вот тот человек, который не опошлит в своей жизни, все хочет, а он хочет все узнать в чистом свете, глубоком, чистом, тогда он ищет чистоты, понимаете? И вот когда человек ищет чистоты, он ее находит. Когда человек хочет все опошлить, он это тоже находит. Веды говорят, в Бхагавад-гите говорится, Бог человеку дает все, чего бы он ни пожелал. Он веру в то дает, чего ты хочешь верить. Хочешь верить, что нет святых, пожалуйста, все тебе факты для этого. Хочешь верить, что есть святые, пожалуйста, тоже получишь, но не сразу. Потому что такой вид веры уже является более высокого порядка веры. Ее надо заслужить. Понимаете, вопрос, почему мы не видим перед собой, почему святой человек не приходит в мою жизнь, а ты заслужил? Понимаете, вот святость надо заслужить. Контакт со святым человеком уже надо заслужить. А контакт с дерьмом, пожалуйста, сколько хочешь. Если тебе нравится, пожалуйста, живи в дерьме. Понимаете, чем мы и занимаемся? Вот весь интернет — это сплошное вот это вот. Весь интернет наполнен вот этим до отказа. То есть человек через призму святого человека, потому что мы не можем напрямую со сверхдушой сконтактировать, мы не знаем, где она находится, мы ищем ее в своем сердце, счастье, эту чистоту, но ее мы не видим, потому что она нам не показывается, мы не имеем права ее видеть. Но святые люди — это кто такие? Это люди, которые имеют милости больше, чем у Бога, потому что Бог нам себя не показывает, а святые люди, пожалуйста, без проблем.

Это согласно ведическому знанию. Это так же, как у нас есть анатомическое тело, так же есть тело ума. Оно состоит из характера. И наши ученые считают, что такого тела не существует. И это просто комбинация нервных импульсов создает характер. Но согласно ведическому знанию, более грубая вещь не может создать более тонкую. То есть микроскоп с помощью кувалды не сделаешь. Точно так же и ум, он имеет тончайшую природу, очень глубокую, тонкую природу. И, конечно, нервные импульсы, чисто механическая вещь, они не могут создать просто эту идею. Только более глубокое понимание вещей может создать ум. Взаимодействие умов между собой создает определенные как бы психические структуры в этом мире. И все наши желания, они откладываются в глубине ума нашего. Создают таким образом определенное психическое состояние. Поэтому тело ума называется телом желаний еще. Эти желания и поступки, которые наполняют наше тонкое тело ума, они создают такую структуру, которая взаимодействует с окружающим миром, в котором ум движется по времени вперед. И также планеты все движутся. А так как в каждой точке времени меняется психическая атмосфера, то ум взаимодействует с этой психической атмосферой в каждой точке времени по-разному, в соответствии со своими поступками и желаниями. Этот закон кармы, закон справедливости гласит, что ничего не бывает зря, не то что случайно, а ничего не бывает незаслуженно, будем так говорить. То есть все, что с нами происходит, мы за это заслужили сами. Причем с самого начала постулат этого закона гласят, что человек не будет сам страдать за чужие проблемы. То есть человек не по определению никогда не страдает за чужие проблемы. Он страдает только за свои. Такого не бывает, чтобы он страдал за чужие. Например, говорят, что родители мне передали болезнь. Это неправильно. Согласно закону кармы, родители не могут передать болезнь. Наследственные болезни есть, но они неправильно поняты. Дело в том, что ребенок рождается уже с болезнью, потому что у него в тонком теле с прошлой жизни были проблемы. А почему он попадает к родителям, которые имеют точно такие же болезни, это уже другой вопрос. В карме существует три направления. Она может идти вверх, поднимая нас на высшие планеты, где царит счастье, процветание и здоровье. Может опускать нас вниз или вести по прямой. Карма означает деятельность благочестивая, которая ведет человека, оставляет на одном и том же уровне или поднимает вверх. А карма — это деятельность, которая сильно поднимает вверх, сильно поднимает вверх. И викарма — это деятельность, которая опускает. То есть так, в одном определении карма находится два сразу постулата. Или человек остается на том же уровне, не деградирует, или он поднимается потихоньку вверх. А карма — это деятельность, направленная на постижение души. То есть человек не нарабатывает никакой... А почему «а»? Приставка «а» означает, что он ничего не делает фактически, да? Но такого веды описывают, что такого состояния быть не может. Даже человек, если бездельничает, он нарабатывает плохую карму. Другими словами, он деградирует. А карма по-настоящему это означает то, что он не совершает материальной деятельности никакой, он совершает только духовную деятельность. Оказывается, мы можем также совершать духовную деятельность. И духовная деятельность находится вне сферы влияния кармы вообще. То есть та карма, которая была в прошлом у человека, она на него продолжает действовать еще какое-то время. Как только она заканчивается, если человек новой кармы не совершает, то он лишается кармы в этом мире и отправляется в духовный мир. Викарма — это деятельность, которая направлена вниз, к деградации. И она возникает в результате того, что человек, взаимодействуя с этим миром, ведет себя неправильно. Когда человек поднимается по дороге судьбе вверх, это состояние сознания называется карма. Так и называется. То есть это другой термин уже. Не карма в общем, а уже карма, связанная именно с деятельностью. Или по-другому можно назвать по-русски это благочестивая деятельность, приносящая счастье. На санскрите это звучит как карма. Есть также викарма – это деятельность, которая приводит к деградации. Постепенно живое существо опускается на низшие планеты и испытывает там страдания. В нашей Вселенной есть низшие планеты, есть высшие планеты. На высших планетах более тонкая природа царит. Там грубого тела даже фактически нет. Там есть все живут в тонких телах. На низших планетах очень ограничена возможность жить наоборот. Там больше измерений на высших планетах, на низших планетах меньше измерений, чем у нас. Фактически два измерения на низших планетах. А там на высших до 64. Вот представьте, насколько большая разница.

Вся слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти имена Ты вложил все свои энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, просто повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святые имена Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, ни слава. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоих имен? О Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется для меня целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым.

женщина по-настоящему, например, я хочу привести пример, становится привлекательной для мужчины, знаете, когда? Когда она внутренне чувствует свою связь с Богом. Или чувствует связь с этой божественной энергией женской, которая проявляется в ней, энергия привлекательности. То есть, когда женщина имеет эту полноту внутри, она становится очень привлекательной для мужчины. А не та женщина, которая бегает за ним. Это часть искусства женщины, когда она умеет отстраняться. Понимаете? Она чувствует эту некую красоту в своем сердце. Она чувствует, что она красива, что она привлекательна. И вот тогда она становится привлекательной. Почему? Потому что мужчина, он завоеватель. Он хочет завоевать. Так нужно дать ему эту возможность. А что завоевывать? Знаете, слабое государство, где никакой армии нет. Просто зашел, вступил в город и все, сел на престол. Мне это неинтересно. А намного интереснее победить сильного соперника, завоевать его. То есть, иначе говоря, я говорю, что когда мы являемся самим собой, в данном случае я привел пример женщины, женщина является самой собой, когда она чувствует связь с божественным целым. Понимаете? Вот эта полнота сверху исходит. А не то, что она такая вечная, зависимая. Вот. Но одновременно это не нужно считать, что теперь она полностью независимая от мужчины, потому что это другая грань ее личности. Она связана с взаимоотношениями. Что-то я чувствую, немножко сложно стало объяснять. Или неважно, что говорится, главное, чтобы тема мужчин и женщин звучала, тогда продолжайте. Не так важна философия, главное, чтобы эти имена упоминались. Ну, в общем, я говорил о втором процессе, что наши взаимоотношения с другими, а в этих взаимоотношениях мы глубже начинаем познавать себя. Я приводил пример с матерью. Мать, когда она служит ребенку, она становится матерью. Невозможно стать матерью, ощутить вот эту материнскую энергию, материнскую природу вне служения ребенку. Понимаете? Ну, невозможно так медитировать. Я мать. Мать. Нет. Мать возникает во взаимоотношениях с ребенком. Точно так же познать глубину своей личности мы можем лишь во взаимоотношениях с другими, в этой бескорыстной отдаче себя другим. Так мужчина в том числе познает свою мужскую природу, заботясь о семье или оказывая покровительство более в широкой такой сфере социальной, может быть, целой нации, будучи лидером нации. То есть опять во взаимоотношениях раскрывается внутренняя природа. Это вторая сфера, на которой нам нужно быть сосредоточены. И третья сфера, без которой, по большому счету, первые две бессмысленные. Это сфера взаимоотношений с Высшим Духом, с Абсолютом. Это медитация, молитва, это познание своей духовной природы. Это познание своего отличия от этого мира. Познание вот этих духовных импульсов, которые есть в нашем сердце. Познание, в итоге, своего отличия от этого материального тела. Высшая свобода, она раскрывается на этом уровне. Вот эти три процесса, их нужно совершать одновременно. Это самый естественный путь. Это путь, в котором проявляется целостная личность, у которой есть разные потребности, которые мы задействуем, а не отвергаем. Это самое.

Итак, существует предсказательный раздел Вед. Это обычно предсказательные Веды, они находятся в таких писаниях, которые называются Пураны. Пураны – это исторические хроники. Они описывают прошлое нашей Вселенной, описывают ее будущее. И есть, так, среди этих Пуран есть Пураны, которые называются Бхавишья Пурана. Бхавишья означает буквально то, что будет. Ну, в частности, она предсказывает приход Иисуса Христа, там описано. Когда придет, кто придет, кому придет, зачем придет. Также пророк Мухаммед тоже описан. Кому придет, зачем, когда, что принесет. Это все есть. Вот. И там написано, там в том числе можно почерпнуть о нашем времени, об эпохе Кали. Интересное изречение. Там говорится о том, что в эпоху Кали люди совершают две ошибки основных. Первая ошибка человечества заключается в том, что человечество забудет тонкие энергии. Вот этот тонкий слой сил, который называется Адхидаева, это знание будет утрачено. И в результате человечество будет к пище относиться только с точки зрения белков, жиров, углеводов, то есть ее химического состава или энергетического состава, килокалорий, там, которые она дает. Все остальное, заметьте, в современной диетологии вообще не учитывается. Как на характер влияет? Вот то, что мы с вами в прошлый раз проходили, вот кто реально этим сейчас пользуется? Никто. Вот у вас есть редкая возможность использовать еще и этот слой энергии при составлении своего рациона. Это очень важно. Вот, это первое. И в результате, вроде бы ничего страшного, но забыли и забыли. Но в результате получается так, что с точки зрения белково-аминокислотного состава, там, углеводно-жирового, там, всего остального, нам наиболее близкая пища для нас – это мясо. Потому что она больше всех подходит нам. Она очень похожа на мясо любого животного, очень похоже на человеческое. Там, в принципе, одно и то же примерно соотношение. И так как остальное знание уже утрачено было, то люди естественным образом пришли к выводу, что надо есть мясо. Оно же дает белок незаменимый, да? Всех ведь пугали незаменимыми аминокислотами. Понимаете, если верить этой теории, это означает, перед вами сейчас сидит дважды труп. Дважды. Потому что за 7 лет, это современная медицина тоже подтверждается, тело наше меняется полностью до атома. Ну, я уже 15 лет вегетарианец, то есть я два раза уже помереть должен просто полностью. Но однако же этого не происходит. Я больше скажу, у нас с женой двое детей, и они вообще ни разу в жизни мясо не ели. Им сейчас вот 12 и 11 лет, и ничего. Нормально развиваются. Какие-то признаков какой-то, ну, я не знаю, как это называется, дистрофии, да, или каких-то прочих проблем нет. Все нормально. Обычные дети учатся, все хорошо. Понимаете, то есть на самом деле то, что нашей современной наукой выставляется как научно доказанный факт, да, на самом деле не факт, что это так. То есть это не истина.

Посмотрите, опять в контексте вот ведических знаний нет ничего, вообще ничего, что нельзя изменить. Вообще даже какие-то ужасные наши деяния в жизни, которые нам кажутся, например, мы совершили, и все, это кошмар, да, то есть это теперь не только на эту жизнь, да, а еще намного вперед. Вот в трактатах во всех считается, что нет ничего, еще раз, да, что нельзя изменить. Более того, все, что происходит, оно всегда является наивысшим благом в контексте какой-то переоценки и осмысления, ну, происходящего. То есть мы благодарим за все, что к нам приходит в виде знаний и возможности перемен, но ни в коем случае мы не занимаемся тем, что мы сожалеем о чем бы то ни было в прошлом. Да? Если вещи, которые мы не сделали, ну, например, сделали, были негативными, то мы просто принимаем решение, что больше я таких вещей делать не буду. Это достаточно. Да, то есть, например, вот, ну, условно, да, вот, если нет такой, ну, возьмем кофе, да, например, там, да, вроде беременность плохо, да, если есть возможность с этим справиться, то мы не ругаем себя за то, что мы пили кофе, ну, например, да, то есть просто мы говорим, все, я больше не пью кофе, это не полезно, да, если, ну, хорошо, какой-то другой можно пример, там, вино красное, не знаю. Да, не знаю, что вам привести, да, то есть, ну, какой-то такой, да, но мы ни в коем случае не занимаемся тем, что мы себя осуждаем. Это бесполезная вообще история, она вредоносна, она откладывает очень глубокий травмирующий след на подсознание и вообще на тело в целом, да. Соответственно, например, что-то вы услышали сейчас, что было бы полезным. Да, вы же еще не все из вас были на курсах по зачатию, понимаете? Поэтому это вообще отдельная история. Да? То есть это вообще отдельный пласт совершенно знаний, который исключительно важен. Да? Ну хорошо, но не попали вы на эти курсы, там, не привел вас Господь, да? Ну нет проблем, да. То есть вы знаете, что эти знания есть. То есть где-то вы потом начинаете их изучать, и потом, ну, допустим, в последующие. Ваша история или истории ваших близких, вы это начинаете применять. Да? Но надо быть уверенным, что все, что происходило, оно было с позиции наивысшего блага. Всегда. Какие бы негативные события, вот уже у кого-то есть опыт, что было кажущееся ужасное событие, потом проходит время, и мы начинаем осознавать, что оно нас так трансформировало и принесло такую пользу в конечном итоге, что мы поменяли какие-то свои черты, мы, ну, изменились к лучшему, да, мы какие-то оценки провели в жизни, которых мы не сделали бы, если бы у нас было все хорошо. Понимаете? Поэтому как бы закон всегда один, что мы благодарим за все, что было, обязательно. И знаем, что это самое высшее благо. Никто не хочет из нас сделать каких-то страдальцев. Надо это тоже знать. Да? Мы здесь вообще-то для того, чтобы быть счастливыми. Проблема начинается только, когда мы сбиваемся с пути своего предназначения, не знаем цели, зачем мы здесь и так далее. Да? То есть как бы просто заболеваем, будем говорить. Вот, поэтому ничего нет страшного, что что-то вы не знаете, что-то было сделано не так. Наоборот, прекрасно, что у вас теперь появился этот интерес. И даже на уровне, знаете, мысли, в принципе, можно же вернуться в контексте... Да, просто в сознании взять и зачистить это с точки зрения того, как бы было хорошо. А мысль, она материальна.

Есть такое понятие, как законные дети и незаконные. Это понятие не является фантасмагорией. Понимаете, если люди обвенчались перед Богом, то есть они перед Богом установили отношения, то тогда приходит в жизнь ребенок, который планируется свыше. То есть этот ребенок послан судьбой как награда за соблюдение правил. Если люди живут дикой жизнью, то есть они не венчаются никак, они верят только друг другу. То есть они, понимаете, брак, роспись, государственная роспись означает, что человек клянется перед родственниками. Это и происходит там. Собираются родственники, он клянется, расписывается, что он не бросит человека. Эта клятва дает детей, законных детей. Но эти дети, они не посылаются свыше божественными силами, они просто даются по судьбе. Когда человек венчается в храме и потом перед зачатием молится Богу, как бы думает о том, что Бог дал мне жену, пожалуйста, дай также мне и ребенка, тогда получается, что ребенок приходит с особыми качествами уже, имеющий склонность заниматься духовной практикой, молитвой там и так далее. Если люди гражданским браком живут, то они как дикие кони. Там даже Его-Го прямо на времена. Что себе представляете, Бог подтвердил. Они как дикие кони, понимаете? То есть они просто скачут вместе, как бы могут скакать раздельно. И ребенок такой же рождается. То есть он хочет с родителями живет, хочет нет. Он не чувствует. Они даже не могут оформить вообще идею, кто они друг другу. Как они оформят идею по отношению к ребенку. Вот смотрите. Допустим, люди живут вместе, да, они не расписаны. Я женщину спрашиваю, много раз такое было. Я говорю, вы с кем живете? Она говорит, с мужчиной. Я говорю, он вам муж? Она говорит, нет, мы просто живем вместе. Хорошо, если у вас это не муж, вы просто вместе живете, тогда кто будет ваш ребенок? Вот подумайте об этом. Нет мужа, есть ребенок. От этого мужчины, с которым вы живете, кто ребенок тогда? Это еще третья коняшка, которая будет скакать вместе с вами. Вот кто это. Просто если вы не оформили отношения друг с другом, как вы с ребенком-то оформите? Как вы объясните ребенку, кто этот мужчина, который с вами живет? Беременные в ЗАГС не бегут. Я вам сейчас кое-что интересненькое расскажу, чтобы вы знали. Дело в том, что когда женщина беременеет, то так как она не была привязана к мужу, потому что это не муж, когда женщина беременеет, вся энергия счастья у нее устремляется туда, внутрь. Там наступает ее счастье, понимаете? Все счастье внутри. Так как она не имеет никакой ответственности по отношению к этому человеку, она про него вообще так вспоминает редко очень в этот момент. А мужчине нужно постоянно женское внимание. И если этого не происходит, так как между ними так же и нет никакой клятвы, обязательств, он просто разошлись, как море корабли, понимаете? Чаще всего, когда люди не расписываются раньше, наступает беременность, мужчина уходит из семьи. Это очень и очень часто бывает. Причина – неправильно сложенные отношения. Есть еще другая причина. Женщина, когда беременна, она становится очень чувствительной, эмоциональной. Сколько мужчина вкладывает в нее сил во время вынашивания беременности, сколько она сил потом вкладывает в ребенка, когда он капризничает. Сначала капризничает женщина, потом капризничает ребенок. Ну, то есть сначала мужчина женщине отдает, в общем, мужчина крайним остается в любом. Но некоторые не хотят оставаться крайним, понимаете, он чувствует тяжело и смылся, потому что клятву никому не давал.

Итак, топленое масло на санскрите называется ги. И вот теперь я хочу вам сказать, что любое растение и любой вкус, он должен на чем-то базироваться, его нужно внести в тело. То есть, я вам приведу такой пример. Допустим, есть ракета, и на ней есть боеголовка, да? Чтобы боеголовку доставить до цели, нужна ракета. Ракета летит, доставляет боеголовку, но сама ракета, она бестолковая, она не нужна, нужна боеголовка. Понятно, да? И вот чтобы донести лечебную силу какого-то вкуса или препарата, вам нужна что? Ракета-носитель. Ну, носитель должен быть. Вот эти носители на санскрите называются анупаны. Анупана означает носитель. Ги, топленое масло, является универсальным носителем. Потому что топленое масло проникает до самых тонких слоев нашего тела. Даже до тонкого тела разума доходит. Представляете? Не только физического. И если вы будете смешивать какие-то продукты или острый, горький или соленый вкус с топленым маслом, у вас будет идти по назначению. Например, вы хотите использовать лечение, ну, допустим, костей. У вас там артрит. Нужно взять ги. Это носитель. Само ги кости лечить не будет, он будет вату уничтожать. Но нам нужно что? Разрушить какую-то, допустим, там соль, которая там находится. Нам нужно донести эту боеголовку туда. И что мы делаем? Берем ги, берем перец. Перец какой? Не черный, белый. Он на кости действует. Добавляем его, и можно таким образом кушать. И что произойдет? Перец, точнее, не сами эти вот атомы, молекулы пойдут, а его вкус, его сила, его вирья, тонкий элемент, пойдет прямо в кость, и там начнет разрушать болезнь. Вот эту теорию современной медицины, она неизвестна. Так действуют растения. Потому что люди разучились лечиться растениями, они не знают, как это происходит. Как донести силу растения до места назначения. Самая слабая анупана – это вода. Практически она не дает такой силы. Вода используется, то есть отвар трав. Она используется в профилактических целях. Но ей не лечится. Она не даст силу. А вот ги даст силу. Топленое масло вся дает силу. Оно проникает очень глубоко. Употребляется вместе с растениями, тониками. Используется вместе с продуктами. Например, если хотите, чтобы ваше пищеварение лучше работало, всасываемость улучшилась, вам нужно в ложку топленого масла добавить в еду. Эффект переваривания будет совершенно другой. Понятно? То есть будет все донесено. Допустим, вы заболели, у вас грипп. Вам нужно донести черный перец, допустим, до нервной системы. Допустим, грипп засел в нервной системе. Он же в разных местах сидит. У кого-то в голову пошел, у кого-то в почки пошел, у кого-то в бронхи пошел. Он ищет себе грязное место, там локализуется. И вам нужно направить, допустим, в нервную систему. Черный перец влияет на нервную систему. У него такое свойство. Вы берете ги, добавляете туда черный перец и едите. Все, удар будет прямо по нервной системе. Там, где локализуется грипп, он будет уничтожен. Хлеб не является анупана. Он не несет. Если вы намажете сливочное масло, то сливочное масло тоже анупана. Если вы добавите его на хлеб, то у вас вот этот хлеб будет лучше усваиваться в мышечной ткани. Потому что хлеб влияет на мышцы. Поэтому они будут усваиваться сильнее и лучше. Вот почему кашу маслом не испортить. Понятно? Растительное масло тоже является анупаной, но низшего качества. Хуже качество, ги – чистое качество. Понятно? Иногда растительное масло тоже используется, если нам нужна сила удара. Как говорится, можно тихонечко войти, а можно ворваться. Вот растительное масло, оно врывается, пробивает стену, врывается туда. У него сила другая.

जिदई मुक्त नहीं रन मोर

счастья, благости. Вот здесь красиво. Это еще не трансцендентное счастье, это чувственное счастье. То, что сначала кажется ядом, сначала, ой, надо это делать, как же я не хочу, яд такой, знаете, ой, все правда, да, вот надо встать и не есть, надо на ночь не есть, яд такой, так не хочется. Но потом оборачивается нектаром. Состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называется счастьем, воля, благости. То есть надо что-то делать для удовлетворения чувств. Но это должно вести вас к расширению сознания. Да? Вот вы сегодня покушали здесь, да? Это пища освященная, чистая, прекрасная. И вы не спите, обратите внимание. Я практически здесь не вижу таких сонливых, засыпающих людей, правильно? Но когда обычно кушаете где-то в другом месте, то, блин, да? Ну вот. Поэтому иногда кажется, что вот что я буду это есть, а потом это оборачивается силой энергии. Да, что-то я сейчас буду спать, можно было бы зажечь, погулять, а потом это заканчивается хорошими отношениями с кем-то, да, обязательствами правильными, сознанием чистым. Да, я бросал курить, мучился. Я лично в свое время, там прошло уже 25 лет, как я не курю, но неважно, я мучился. Надо мной все смеялись. Все, кто только можно. Это угар был полный, как я бросал курить. В конце концов, меня заперли там на даче, как в клетке. И 2 недели держали. Все угорали. Я обещал всех убить, когда меня выпустят. Ну, бросил, да? Закончилось нектаром, но было полным ядом. Полным. Я страдал и мучился. Я ездил на специальные тренинги, в монастырях жил. По 2 месяца, чтобы переломить привычки, понимаете? Потому что я понял, что если я не переломлю привычки, привычки меня согнут, сломают. Да? То есть был яд. Все кругом говорили, да ладно, потихонечку, что ты так рванул, не надо себе отказывать. Так нельзя, не будь фанатиком. Угу. И где они все? Так же, где и были, на старте. Потому что избавиться от привычек, все знают, не так легко. Правильно? Поэтому счастье в гуне благости, что в начале яд. Трудно, надо учить, надо запоминать, надо в правильное время вставать, надо правильно питаться. Над тобой все будут смеяться, те, кто в гуне страсти и в невежестве. Ты для них полная дура для всех, да? Все родственники считают, что там вы уже все в сектах везде, где там еще, на, вас уже запрограммировали, промыли мозги. Но что вам позволяет гуны? Вы видите вкус этих людей и понимаете, подожди, этот человек на уровне Анны Май, с его точки зрения, конечно, у меня промыты мозги, потому что для него главное пожрать. Для этого грубый секс важен, его пиво и водка. Понятно, с его точки зрения, мне промыли мозги. Слава Богу, что промыли от этой гадости. Если гуна не будете менять, что произойдет? Какой ты был, такой остался. Гуны не будете менять, все, бесполезно. Не поменяйте питание, не поменяйте образ жизни, не поменяйте общение. Через какой-то день скажете, я уже столько раз это слышал, да было бы да все это.

согласно ведическому знанию. Процесс питания не только и не столько является процессом получения и усвоения химических веществ. Это, несомненно, происходит, но это не является центром или сутью процесса питания. А процесс питания очень тесно связан с нашей психикой. То есть мы, когда мы кушаем тот или те или иные продукты, они так или иначе являются телами других живых существ. Есть такой афоризм в ведах: «Дживан дживас я дживанам». Живое живет за счет живых. Мы не можем поддерживать жизнь в теле, если мы не будем употреблять тела других живых существ в пищу. И для каждого вида жизни в этой вселенной положен определенный набор продуктов, то есть определенный набор живых существ других, которые являются пищей. И для человека этот набор, он вкратце описан в Бхагавад-гите. Есть в одном из стихов, перевод одного из стихов Бхагавад-гиты звучит так. Господь говорит, прямая речь: если человек поднесет мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод, имеется в виду растительный плод, или воду, я приму это. То есть это вот набор продуктов описывается, которые человек может предлагать Богу. Он не включает еще два продукта, которые считаются амритой, то есть это продукты, которые дают бессмертие, это мед и молоко. Они тоже положены в пищу. Это два вида продуктов, которые имеют животную природу. Молоко и мед, все. И больше, в принципе, ничего нам в пищу не положено, и это достаточно легко понять. Это очень легко понять. Любой из нас, ну, находясь в здравом уме, да, в твердой памяти, может легко выкопать картофель, ну, да, из земли, вытащить морковку, там, сорвать яблоко с дерева, там, сорвать там, траву какую-то, да, там, петрушку, укроп. Это может сделать каждый. И ребенок, и взрослый. Там, если он, конечно, психически нормален, то все это он сделает легко. Но ни один человек, находясь в спокойном, нормальном, уравновешенном состоянии сознания, не сможет убить животное. Это невозможно так просто, как сорвать яблоко. Так ведь? Что-то мешает. Внутри возникает некий конфликт, некий протест, который мешает нам это сделать. И вот этот конфликт, который человек вынужден каждый раз преодолевать, когда он убивает кого-то ради того, чтобы съесть, имеется в виду животное какое-то, этот конфликт и есть как раз доказательство того, что это не положено нам в пищу. Понимаете? То есть достаточно легко понять, что нам в пищу положено. Мы, например, сейчас мы огрубили уже настолько, что вот по отношению к рыбе мы уже не испытываем никаких угрызений. Мы говорим: а она заснула. Мы ее вытащили из воды на берег. И говорит: да заснула она. Вы знаете, если нас минут на 10 в воду засунут, мы тоже заснем. Точно так же, как рыба. Нет никакой разницы. Вот. Однако же, если среди вас есть рыбаки, если вы когда-то поедете на рыбалку, попробуйте, когда вы червяка на крючок насаживаете, попробуйте, настройтесь на червяка, постарайтесь понять, что он чувствует в этот момент. А он чувствует. Вы будете в ужасе, если вы настроитесь на что-то. Это невероятно, нечеловеческие страдания он испытывает.

0: Виктор Рау, ну, великий человек. И он говорит, знаете его, да? Он говорит, если человек не выражает уважение, не почитает отца и мать, то две самых главных планеты в его гороскопе, Солнце и Луна, они начинают, как это называется? Как это? А?
1: Угнетаются.
0: Хорошее слово, мне нравится. Да, угнетаются, да. То есть они перестают оказывать благотворное влияние. Солнце и Луна. Луна – это то, что делает человека чувствительным, эмоциональным, тот, кто может любить, качество доброты, да, понимание. Вот это качество начинает уходить у человека. А Солнце – это то, что лидерские качества, мужские качества. Вести за собой, его уважают, да, его слушают, за ним идут. Да, лидер уходит. Даже если они по рождению они в хорошем состоянии, но если человек не оказывает уважения к своим родителям, Солнце и Луна начинают уменьшать влияние на человека. И ну, я думал над этим. Кажется, ну вот какая-то есть женщина, какой-то мужчина. Почему вот если я как-то не уважаю эту женщину, пожилую мою мать, да, или этого пожилого мужчину, моего отца, каким образом это связано? Смотрите, как интересно. Что представляет собой отец? Что значит не уважать отца? Не уважать отца означает, что есть вот этот принцип гуру, принцип обучения, тот, кто дает нам знания. Человек, который нас обучает чему-то. Если мы говорим, знаешь, вот ты для меня сейчас ничего не сделал, ну, представляете, вам кто-то дает, вот возьмите, возьмите. Вот. А она говорит, а вы мне ничего не дали. Хотя вот 20 лет жизни отдали ей. Говорит, а я вот родился прям такой, с микрофоном и с пультом. Вот сам такой был с самого начала. Разве это правда? Это неправда. Но когда человек так говорит, так и тем самым он ну, не признает заслуги этого человека. Он не признает, что мне дали знания, что я зависим, что меня обучали. Это значит не признавать отца. И принцип отца не только в отце, но и в любом человеке, просто в отце это ярче всего проявлено. Ведь это тот, кто нас воспитывал, когда мы чуть-чуть повзрослели. А принцип матери означает безусловная любовь. Мать, она любит, и когда он маленький, и когда он даже криминальный человек. Она все равно просто так к нему хорошо относится. И даже если он в матери этого не замечает, он и в других людях это не заметит. Этот принцип матери он не заметит других. Что кто-то ко мне вот так вот хорошо относится, если он не замечает, заодно это у него не будут проявляться эти качества, лунные качества, он не сможет любить других.

Ordis, можно по-простому перевести, что это обозначает жизненная энергия, жизненный потенциал. Она заключается в теле, проявляется в том, что у человека есть иммунитет, какая-то способность сопротивляться каким-то внешним факторам агрессивным, физическая сила, способность переносить нагрузки физические, также половая потенция заключается в том, что человек может порождать хорошее потомство, здоровое. А на уровне ума уже проявляется в том, что у человека есть психическая сила, он может терпеть. Такой человек обладает спокойствием, его ум может быть концентрирован, тоже психическая сила может направлять свой ум. Таким образом, у человека больше энергии и больше времени для какого-то одного дела. Вот есть очень большая проблема в том, что часто мы распыляемся. Также на уровне ума Оджас проявляется в том, что у человека проявляется творческий подход к деятельности. То есть он пытается вложить всю свою душу то ли в образование, то ли в отношения. Вот и таким образом каждый его шаг на этом пути, он обретает новый вкус, вот, и ценность. Поэтому личность никогда не теряет интерес к образованию, к самосовершенствованию. Мы сказали, что Оджас, он тратится в основном, в первую очередь, это половые отношения. Вот, когда природа так задумала, что Оджас, энергия, которая выходит во время полового акта, для того, чтобы было лучшим образом развитие происходило плода. Также второй момент, который уничтожает Оджас, это интоксикации. Из Аюрведы, Шнагахридаям, что Оджас имеет чистоту, желтоватый цвет, приятный запах. Вот. И, конечно же, качество алкоголя – это противоположное качество и наркотиков. Третье, что довольно серьезно истощает Оджас, это беспокойность. Беспокойность ума, тревоги, разочарования, стрессы, суета. По сути дела, довольно хорошей основой для накопления Оджаса является умиротворение, которое появляется из того, что человек на самом деле понимает, что он является не контролирующим в этом мире, не наслаждающимся, вот, а наоборот, энергией, которая наслаждает, служит. Вот. И на самом деле это несложно понять, потому что если мы посмотрим на свою жизнь, то мы постоянно кому-то служим. Мы служим в семье, служим на работе, служим в обществе друзей. В конце концов, мы служим своим чувствам. Да? Захотелось покушать, мы идем, кушаем. Захотелось поспать, мы спим и так далее. И, то есть нужно понять, что на самом деле это качество, оно довольно к нам природно. И это истинная свобода. Говорится, что господину не так легко. Почему? Потому что господин всегда ждет какой-то поддержки, заботы от своих подчиненных. А слуга, он действительно, он свободен, потому что он всегда, он дающий, он дает. Таким образом, он

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: нарушение закона к чему приводит, вы все знаете. Человек попадает в тюрьму заключение. Но в наше время, конечно, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. О времени хочу сказать. Так и есть. Я вспомнила сейчас Иисуса Христа, его высказывание из пророка, из Иешуа иначе, но и тоже. «Благословляйте оскорбляющих, унижающих вас и ваших близких», сказано. «Любите врагов своих». Это неспроста, там глубина такая. Вы знаете, что о дереве судят по плодам. А по словам судят о качестве поведения человека, о сознании человека. Сознание означает «я есть». Сознание самое главное. И вот слова наши служат плодами сознания, сок смысла их праведной речью сочится в устах. Речью управляет огонь. Вот что опасно. «Не предлагайте, — говорю детям, — этому огню нечисть. Не оскверняйте. Вы померкнет, потухнет огонь. Правильно, погаснет». Вот во многих дагестанских языках огонь означает «са», «щецар». В нашем языке, на табасаранский язык, самый сложный язык, вы знаете, второе место по сложности занимает. «Цар» у нас означает «линия», «граница», «не переступайте». Правильно? Уже опасно. Предупреждение как бы. «Цай» – огонь, и «цар» – линия. Я задаю вопрос, и этим говорю. Чем отличается человек, человеческая форма жизни от животной формы? Вот так.
1: И что же отвечают дети?
0: Вот я сейчас могу сказать всем во все слышно, чем отличается. Никто не, многие не задаются этим вопросом, правильно же?
1: Да.
0: Оказывается, Бог одарил, можно сказать, человека такими двумя божьими дарами. Он наделен разумом и речью. Правильно?
1: Да.
0: Вот. И речь, говорю, должна быть какой, ребята? Разумной. Homo sapiens, человек разумный, скажем.

Мне очень нравится одна история про одного такого мудреца. Это реальный эпизод, он рассказывается в одном тексте. Такой пандит в Индии. Пандит — это означает ученый человек. Он был в таком критическом настроении. Он все время ходил и думал, как несправедливо все устроено в мире. Неправильно, неправильно. У него такой критический взгляд на мир был. Вот. И один царь, он... Понимал, что это очень хорошо, когда рядом с ним живут ученые люди. Он понимал, что это его благочестие. Что если мудрый человек находится рядом со мной, то это меняет мою судьбу. Кстати говоря, очень важный принцип, знаете это. Если рядом с вами находится чистый человек, и вы с ним общаетесь, само по себе это меняет вашу судьбу. Если вы общаетесь с людьми, которые греховные, у которых много проблем в жизни, у вас потихонечку будет возникать та же самая ситуация в жизни. Кармическое поле другого человека влияет на вас, на нас. Поэтому одна из главных наших ответственностей в жизни, с кем мы общаемся, круг общения. Это формирует нашу судьбу очень сильно. В общем, этот царь понимал, что нужно, чтобы пандиты, ученые люди были где-то рядом. И он подарил ему такой очень большой сад рядом со своим дворцом. Там построил ему хижину. Он сказал, пожалуйста, живи здесь. Вот я хочу, чтобы ты был рядом, чтобы иногда мог с тобой общаться. И этот пандит, он периодически ходил по этому саду, смотрел, и ну, все ему не нравилось. Вот, все как устроено в этом мире, у него был такой критический взгляд. И в один из моментов он вдруг видит, это, ну, в России не растут эти деревья, дерево баньян такое, громадное дерево баньян, там, не знаю, не видели никогда? Они тысячелетиями живут, то есть там 3000 лет, и баньяны вот такой возраст у них может быть. Такие громадные деревья просто, высоченные, там ствол, там, я не знаю, 30 человек не охватит. Иногда такие вот бывают баньяны. И он видит такой баньян громадный, и вдруг видит, какие маленькие семечки у него там растут. Думает, как все неправильно устроено в мире. Такое громадное дерево и такие маленькие семена. И потом он видит рядом, что вот там торчит тыква, растет. Думает, какая-то тыква, у которой даже ствола нету. А тут такие растут шары на ней. И опять у него это умонастроение, как все неправильно в этом мире устроено. Творец, как-то он все перепутал, вот не понял вообще, что с чем соединить. И в итоге этот критический взгляд его настолько замучил, когда он рассуждал о тыкве, о баньяне, и он прямо под этот баньян решил улечься, поспать, отдохнуть, чтобы как-то отойти от этого критического настроения, которое его изводило внутри. И вот он засыпает под этим баньяном, лежа на спине, наконец-то заснул, чтобы как-то освободиться от этих своих эмоций проблемных. И тут сквозь сон чувствует, что-то ему щелкнуло так по лбу. Он открывает глаза, и смотрит рядом, лежит это маленькое семечко баньяна. И он понимает, что эта семечка упала на него, разбудила его. И он вспоминает свои мысли и думает, о, как хорошо устроен мир. Потому что если бы семена баньяна не были такие, как у тыквы... Мир устроен очень правильно. Иногда он к нам поворачивается с какой-то проблемной стороной, но, пожалуйста, никогда не забывайте, что за этой проблемной стороной стоит высшая энергия любви.

0: Историю хотите, я расскажу?
1: Да.
0: Мне рассказывал ее духовный учитель. Он летел из одного города, ну, это был в Америке, он из одного города в другой летел. И он, когда пришел, это Америка, развитая страна, все там должно здорово быть, да, там все четко. Вот. И тут, значит, рейс отменяют. Ну, говорят, переносится рейс на час переносится рейс, потому что там, ну, кондиционер не работает. И какая-то женщина, стояла женщина, и она такую истерику подняла. Люди в шоке просто, ну подумаешь, отменили немножечко рейс, задержали, да? И так, знаете, уже так на нее смотрели, думают, ну, ненормальная женщина. Она в истерике, там, вы как, вы не имеете права, что вы делаете, как вы со мной так поступаете? Вот, ну, эта бедная, ну, как бы стюардесса куда-то исчезла. Вот, и эта вот разъяренная женщина, все как-то от нее отвернулись, ну, никто не хотел с ней встречаться. И она направилась к этому монаху, который сидел там, подсаживается к нему, говорит, вот вы монах. Говорит, ну, вот объясните мне, вот почему так со мной поступили? Говорю, ну вы садитесь, объясните, что происходит. Выяснилось у этой женщины, что с ней произошло. Значит, она, ну, средний слой там, как бы, вот, людей такая состоятельная была. 3 месяца назад ее дети и муж попали в автомобильную катастрофу. Она осталась одна 3 месяца назад. 2 месяца назад какой-то человек хитростью забрал у нее все имущество. Через суд забрал, она осталась бездомной. И месяц назад, ну или несколько недель назад, она как дело обследовали, оказалось, что у нее рак 4-й степени, она умирает. Неожиданно. И единственное место, где могли ей помочь, это где-то там в Мексике. Там эта клиника, там за полгода надо было записываться туда. И вот для нее там нашли место, вот там вот промежуток, 1 день, и ей нужно было попасть туда. А это был стыковочный рейс. Понимаете, да? Она должна туда прилететь, там, в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна была в Мексику лететь. Вот. И тут, значит, этот рейс задерживают. Для нее это смерть. Там хоть какой-то шанс. И, естественно, она в истерике. Говорит, почему это со мной происходит? Как это? Что это? Как? Почему? Так? Зачем? Он говорит, знаете, ни я, ни мы какие-то вещи не способны просто изменить. Но мы можем изменить свое восприятие всего этого. Понимаете? Мы вечные. И он вечный, и вы вечные. И она стала, он стал ей это объяснять. И помог ей как-то войти в это состояние. Там интересное продолжение было истории. Она стала молиться. Он научил ее молиться. И она стала в беспомощном этом состоянии обращаться к Богу. И когда рейс, нам задержали рейс на самом деле на 5 часов. И потом они летели в этом самолете, и там не было света, туалета и кондиционера. Они 2 часа летели в такой темноте и в духоте. И когда они прилетели, вот, и вышли из самолета, все эти люди, которые выходили, вы понимаете, они все такие были раздраженные. Вот, они опоздали на рейсы на свои, да, ну, то есть они всю дорогу терпели там, да, вот все. И только эта женщина вышла, она сияла просто. Что и произошло? Ничего не изменилось в ее жизни, на внешнем плане ничего не изменилось. Она умрет, ну, в смысле, ее тело будет разрушено, может быть, через несколько дней просто. Но изменилось ее восприятие, она сияла, понимаете? И люди смотрели на нее подозрительно, что с ней произошло. Что все были в шоке от этого рейса, да? Вот. Мы можем изменить свое восприятие. А так как мы вечные,

Какие же у доброты есть свойства? Сама по себе доброта, как энергия, тоже состоит из трех составляющих. То есть эта энергия, в свою очередь, тоже разделяется на три. И все три составляющих должны быть у человека присутствовать, если он хочет, чтобы в сердце пришла доброта. Итак, первое качество доброты – это склонность к чуткости. И кто может быть чутким? Вы заметили, одни люди более чуткие, а другие менее чуткие. Есть вообще как здравствуй, девочки. Вот рядом с ними, я не знаю, что убивать будут, а он вообще ноль эмоций. То есть замечали, вы сами вот за собой замечали, что иногда рядом человек испытывает сильнейшую боль, а мы не чувствуем это. Не чувствуем, просто потом, как он нам рассказывает на самом деле, как ему больно, и мы удивляемся, да? Вообще не чувствуем. Почему мы становимся нечувствительными? Откуда, что приводит к пропаданию чуткости? Так вот, чуткость мы теряем от совершения насилия над окружающим людьми. И вообще над окружающим миром. Чем больше человек совершил насилие по отношению к окружающему миру, тем меньше он становится способным к чуткости. И наоборот, для того, чтобы увеличить чуткость, нужно уменьшить количество насилия, которое мы совершаем по отношению к окружающему миру. Это путь обретения доброты. Без уменьшения насилия невозможно обрести доброту. И что приводит, ну, наиболее одиозный пример того, что, ну, какой вид насилия наиболее широко распространен сейчас в нашем обществе? Несвоение, несовершенство. Вспомните, мы говорили о вот этих четыре столпа религии. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Так вот, милосердие или чуткость – это фактически два, ну, смежных, очень близко стоящих понятия. И милосердие невозможно в сердце человека до тех пор, пока он ест, принимает пищу, мясо, рыбу и яйца. Потому что эти три вида продуктов получены в результате огромного насилия над другими живыми существами. Понимаете, но по факту любой кусок мяса, который попадает к нам на тарелку, взят от какого-то животного, которое в результате было убито до срока. И оно испытывало огромные страдания. Животные от нас отличаются только одной вещью, у них нет разума. Они не могут задать себе вопрос, что я делаю не так, почему я страдаю. То есть животные не могут этот вопрос задать. А во всем остальном они абсолютно с нами совпадают. Вот скажите, вы, животные любить могут? Могут. Могут. Они радоваться могут? Могут отпечалиться. Могут и плакать они могут. То есть их эмоциональный спектр абсолютно соответствует людскому. Нет никакой разницы. И глубина их переживаний такая же, как у нас. То же самое. Понимаете? Поэтому, когда мы совершаем насилие над этими живыми существами, они испытывают жуткие страдания. И в результате люди становятся черствыми, теряют чуткость, и теряется доброта из сердца. Таким образом, склонность к чуткости означает, что человек не имеет злобы, то есть он не совершал греховных поступков в своей жизни. Как проявляется, как вот понять, я чуткий человек или не чуткий? Нужно же понять. Вот. Есть такое качество, которое является маркером чуткости. Это качество называется позитивизм. То есть люди живут в основном в двух настроях. Первые, одни люди живут, все будет хорошо. Вторые люди живут в настрое, все будет плохо. И вот чем больше человек живет в настрое, все будет хорошо, тем меньше это означает, у него мало грехов. Если чаще проявляется настрой, все будет плохо, то есть пессимистичный взгляд на мир, это означает очень много грехов, много насилия.

Поэтому как мы перенаправляем? С одной стороны, мы показываем пагубность каких-то привязанностей. Да? И тогда человек что испытывает? Страдания. Вот человек любит, пусть в гуне страсти, пусть в гуне вещи, но он любит. Он испытывает что? Привязанность к объекту своего наслаждения. Правильно? А ему по всем параметрам рассказывают, что это плохо, вредно, бесполезно. Что происходит? Боль. Такая внутренняя боль. Почему? Потому что от души живое отрывают. Это, от этого нельзя избавиться. Поэтому если нам дают только одну сторону, что эта привязанность бесполезна, она вызывает что? Страдание, отчуждение, боль, самоубийство. Это нереализованные привязанности. Человек понимает, никто меня не любит, но я хочу, я привязан. Никто обо мне не заботится, но я хочу, я привязан. Но это невозможно. И это невозможно, и это невозможно, невозможно. Но я ко всему этому что? Привязан. И чтобы... И это боль. Я привязан, но при этом это мне ничего не дает, потому что никому и не нужен. Все бесполезно, я неудачник, даун там или... Ну, понятно, да? И человек что? Он не может жить с нереализованными привязанностями, он убивает себя, потому что это адские буки. Поэтому йога запрещает такой путь, как объяснение пагубности материальных привязанностей. Без альтернативы. Поэтому привязанности, от них не избавляются, их перенаправляют. Вот чем йога отличается глобально от других аскетических практик. Да? Вы что думаете, в духовном мире нет женских тел? Есть. Но когда мы смотрим на материальные женские тела, или вы на мужские женщины, дорогие, то вы ищете там источник наслаждения. И, как бы смотря, вот этот мужчина, ничего. Ага. И вы представляете, как вы им наслаждаетесь. Мужчина смотрит на женщину, представляет, как он ей наслаждается. Это вызывает привязанность, правильно? Но если, смотря на женскую форму, или там на мужскую, вы понимаете, в духовном мире тоже такие тела, но они не эксплуатируют друг друга, а вот эти тела похожи вообще на Бога, а в духовном мире женщины такие. И человек начинает думать о совершенно другой субстанции, другом, но это высочайший уровень. Но если выдавать параллельно, то мы говорим, не надо есть, допустим, трупы животных, но можно есть прекрасные блюда, потрясающие. Я надеюсь, что мы еще займемся пирами. То есть, когда я один раз попал, я был вегетарианцем до того, как я начал йогой заниматься. И когда я попал первый раз на настоящий пир ведический, то есть там было блюд так 12. Какие вопросы? То есть люди говорят, а что ж тогда есть? Я говорю, это у вас там рыба, яйца, мясо, там все. А у нас дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, и конца конца и края нет этим блюдом. Вау, вот это еда, а вы что, едите? Вы... Смешно вообще. Сравнивать даже нельзя. Да, то есть высший вкус. Высший вкус. Отказаться от «Жигулей» очень легко, если купить хорошую машину. Очень легко.